полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

тому, что было, и тому, что было, нам с тобою снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

ведь это проводы любви. Для кого-то просто легкая погода, а ведь это проводы любви.

Под скандалищий гром, под зорницу кровавую алую. Ты подумай о том, что тебе рассказала бессонница. Посиди, поплачь в темноте, словно девочка малая. Под раскатистый гром, что в окно непрошенно ломит.

ясный. Я так был юн и смел, и столько слов напрасно наговорить.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозят

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

0: Как странно. Не знаю, что сегодня со мной. Я смотрю на тебя, как будто в первый раз.
1: Слова, слова, опять слова, одни слова.
0: Не знаю, как сказать тебе.

0: возьми меня с собой.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Риге 7 утра.
1: Новости.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Кулбергс и Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере дронов. Далее об этом и других событиях более подробно.
1: Про главное.
3: В рамках саммита стран Балтии и северных стран, который проходит в столице Эстонии и Таллине, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве обеих стран в сфере обороны, предусматривающее изучение украинского опыта по защите воздушного пространства от атак дронов. В рамках соглашения Украина обязуется оказывать Латвии поддержку в контексте беспилотных систем и противовоздушной обороны, делясь уникальным военным и гражданским опытом. Также Украина будет поддерживать экспорт продукции для расширения возможностей национальных вооруженных сил. В случаях, когда будет оказываться поддержка украинской промышленности, стороны рассмотрят возможности совместного производства, локализации и передачи технологий. Латвия продолжит оказывать политическую поддержку на пути Украины в НАТО и Европейский Союз, предоставлять продукцию латвийской оборонной промышленности, экипировку для вооруженных сил и обучать украинских солдат, а также выделять средства для международных фондов поддержки Украины. Кроме того, соглашение предусматривает закупки у украинской военной промышленности с целью укрепления военно-промышленного партнерства обеих стран. Как заявил Кулбергс, Украина сегодня лучше всех в мире знает, как бороться с дронами, поэтому соглашение позволит укрепить возможности Латвии в области противодронной обороны. Подписывая соглашение о сотрудничестве, мы были единодушны в том, что при его выполнении вооруженные силы обеих стран будут тесно сотрудничать, поскольку обмен знаниями, опытом и ресурсами позволит нам намного эффективнее укреплять оборону своей страны, сказал премьер-министр. Соглашение также предусматривает дальнейшее сотрудничество Латвии и Украины в области исследования и разработки новых военных технологий, оказание поддержки Украине в течение следующих 10 лет, сотрудничество в обмене разведывательной информацией, обеспечение экспортных лицензий для закупок для нужд вооруженных сил и сотрудничество после войны, в том числе при восстановлении Украины.
1: Про статистику.
3: Общая стоимость товаров, импортированных в Латвию из России и Беларуси, за первые 4 месяца этого года уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2025 года в 4 раза или на 72 миллиона 240 тысяч евро и составила 23 миллиона 968 тысяч евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе из России за первые 4 месяца этого года в Латвию были ввезены товары на сумму 15 миллионов 656 тысяч евро, что в 4,1 раза или на 48 миллионов 310 тысяч евро меньше, чем за первые 4 месяца прошлого года, и из Беларуси на сумму 8 миллионов 312 тысяч евро, что меньше в 3,9 раза или на 23 миллиона 930 тысяч евро. В то же время в Россию и Беларусь за первые 4 месяца 2026 года Латвия экспортировала товаров на общую сумму 372 миллиона 739 тысяч евро, что на 6,8% или 23 миллиона 820 тысяч евро больше, чем за первые 4 месяца 2025 года.
1: Про погоду.
3: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами в восточных регионах страны возможен небольшой моросящий дождь при легком западном ветре. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение. Только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел «Гудьер».
4: Доброе утро всем, здравствуйте вам, я Кирилл Низовцев, приветствую вас на волне Авторадио Латвия, и сегодня уже 10 июня, еще чуть-чуть, я скажу, сегодня уже 30 июня, а завтра второй месяц летом. Да, друзья мои, берегите каждую минуту, каждый момент этого лета, получайте удовольствие. Вчера, честно говоря, немножко дал себе волю расслабиться, сходил на пляж, зашел в кафешку мою любимую к моему другу, в общем-то, и встретил закат. находится за столиком в любимой кафешке, помните? А за столиком любимой кафешки разреши поцеловать тебя в щечку. В щечку никого не целовал, но хотелось бы, но песочек потрогал, это прекрасно. Сегодня 10 июня, день трав и специй, день чая со льдом, день разрисованных ладоней, также Всемирный день мороженого, также Всемирный день ремесленничества, а также сегодня день шариковой ручки, день рождения киностудии «Союз мультфильм». Это наше детство, друзья. Нельзя забывать, несмотря на разрыв связи и все остальное прочее, нельзя забывать про шикарные мультфильмы, например «Ну, погоди». И, наконец, праздник Никиты Гусятника, о котором более подробно я расскажу в начале второго часа нашего информационно-развлекательного проекта. И где тут больше доли информации или развлечений, это, в общем-то, одному Богу известно. Вам решают, друзья мои, в том числе. Меня зовут Кирилл Низовцев. До 10 утра буду вместе. Мы готовы начинать. Если вы с нами, то вперед. Поехали. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: из последних новостей.
1: Вот такая новость, друзья. В мае в Риге сданы в эксплуатацию 4 новых пункта мобильности. У ЖД остановочных пунктов Мангали, Гайсма, Ветстаугова, а также на улице Слокос у станции Ильгутиемс. Пункты мобильности являются важной частью современной транспортной системы, поскольку объединяют разные способы передвижения в единую инфраструктуру. Их создание способствует использованию общественного транспорта, улучшает доступ к ЖД и делает передвижение по городу более удобным для жителей. У остановочного пункта Ветстаугова обустроена территория между ЖД-станцией и остановкой общественного транспорта, что улучшает связь между двумя видами транспорта. В пункте мобильности оборудованы крытые велостоянки, места для грузовых велосипедов, также инфраструктура для размещение электросамокатов. В пункте мобильности Гайсма на Румболе создана инфраструктура, которая обеспечивает жителям окрестности удобный доступ к ЖД. На территории оборудована крытая велостоянка, места для грузовых велосипедов, стоянка для электросамокатов, а также места для кратковременной остановки автомобилей. Это должно способствовать более удобной связке разных способов передвижения. У пункта Мангали обновлена пешеходная и велосипедная инфраструктура, обеспечивающая более безопасный доступ к станции, удобное соединение с окружающей транспортной сетью. В пункте мобильности оборудована крытая велостоянка, места для грузовых велосипедов, стоянка для электросамокатов, парковочные места для кратковременной посадки и высадки пассажиров. На улице Слокос у станции Ильгутиемс создана инфраструктура, которая улучшает связь между ЖД, городским общественным транспортом. На территории оборудованы велостоянки, стоянка для электросамокатов, места для кратковременной остановки автомобиля, а также построен новый участок улицы со всей необходимой инфраструктурой для пешеходов и велосипедистов. Это делает пересадку между разными видами транспорта более удобной и безопасной. Во всех четырех пунктах мобильности особое внимание уделено безопасности, доступности среды и устойчивой мобильности. Новая инфраструктура способствует удобной пересадке между поездом и другими видами транспорта, поддерживая более экологичные привычки передвижения. Строительство пунктов мобильности является частью целенаправленной работы Рижского самоуправления по развитию единой доступной устойчивой сети мобильности во всем городе. Предлагаются фотографии, показать вам не могу, но, вы знаете, все очень достойно, очень красиво. Хочу сказать, что так случилось, когда я переехал в Латвию, и, вы знаете, вот с этого момента начались какие-то глобальные изменения, слава богу, в лучшую сторону. Значит, на улице, на которой я живу, сразу начали заливать асфальт, с тех пор шикарный асфальт, шикарные тротуары, сразу начали станцию Булдури ремонтировать, реконструировать, и теперь шикарная станция Булдури. Я все вопрошал, так сказать, увижу ли я поезда Виви, ну, не знал, конечно, название Виви, но знал, что новые поезда должны быть. И, вы знаете, увидел, и даже на них катаюсь до сих пор. И это классно. Очень здорово, когда вокруг тебя что-то улучшается, что ты понимаешь, люди, которые занимают госдолжности, работают не зря, делают что-то для людей. Как бы вы плохо не относились негативно к властям, могу сказать, что очень много хорошего происходит в Латвии. И слава богу. Нет, я не сторонник, знаете, там, политических каких-то идей. Я просто говорю то, что вижу. Конечно, много есть к чему стремиться, но лето – та самая пора, когда в Латвии очень хорошо проводить время. Вы знаете, честно, мечтаю вот сесть на велосипед и покататься по Риге. Возможно, завтра этим и займусь, а, быть может, даже и сегодня вечером. Кто знает, может быть и так. Но немножко лениво, честно говоря, вот вести велик в электричке. А так, конечно, по столице хочется покататься с кайфом, потому что много велодорожек, получить удовольствие от жизни. Но здорово, что, значит, поездная инфраструктура, ЖД-инфраструктура развивается. Как говорится, так держать, только вперед. А наша программа продолжается.
0: Из последних новостей.

0: Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilešusservis.lv.
1: Pio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. PioStudio.lv.
2: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Цзинтари. Мировые звезды Gypsy Kings, Viz Pablo Reyer. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Bamboleo, Volare, La Donna и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Цзинтари. Gypsy Kings. Билеты bilešuservis.lv.
0: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк Зрига – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны. Для вас этот день может стать днем появления новых проектов, а также завершения старых дел. Представители данного знака будут весьма энергичными и решительными. Тельцы. Центром внимания для окружающих станут именно тельцы. Наиболее полезным для них сейчас будет время, проведенное в кругу близких. Астрологи советуют стараться избегать конфликтов, и день пройдет гладко. Близнецы. Новые знакомства, приятное общение с интересными людьми. Все это об этом дне. День также прекрасно подойдет и для обучения с саморазвитием. Раки. Пересмотреть бюджет и тщательно планировать расходы стоит вам. И вам очень важно сейчас уделить внимание финансовым вопросам максимально. И в итоге день может получиться напряженным. Не исключены эмоциональные срывы. Львы. Этот день вы проведете, ощущая поддержку со стороны близких. Астрологи советуют стараться быть очень внимательными по отношению к чувствам других. Девы. Лучше всего заняться планированием своего будущего, упорядочить дела и нацелиться на новые высоты. Также при этом очень важно заботиться о своем здоровье. Весы. Нужно будет больше времени сегодня уделить работе. Вместе с тем звезды сулят вам за это весьма неплохие дивиденды, которые поспособствуют развитию карьеры и достижению профессиональных целей. Скорпионы. Заняться отношениями сегодня было бы неплохо. Ваши близкие и возлюбленные остро нуждаются во внимании и поддержке. Чтобы не наломать дров, лучше как следует прислушаться к потребностям небезразличных вам людей. Стрельцы. Потребность в новых знаниях и опыте сегодня будет ощутима. Это хорошо, так как день прекрасно подходит для путешествий в новые места и для изучения чего-то нового. Козероги. Уделить внимание финансовым и материальным вопросам советую именно вам. Необходимо это для того, чтобы в дальнейшем не нажить себе серьезные проблемы. Водолеи. Новые знакомства с интересными людьми будут ждать вас. Для этого вам нужно настроиться на нужную волну, быть открытыми и отзывчивыми. И, наконец, рыбы. Креативность и самовыражение характеризуют этот день для вас. Вполне возможно, что в течение дня вы чем-то сильно вдохновитесь и забудете при этом обо всем остальном. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами в восточных регионах страны возможен небольшой моросящий дождь. При легком западном ветре температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, у моря до плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Виллидж Сервис».
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу Сервис».
5: Calvin Harris. Šovasa Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā.

0: время.
1: Сегодня поговорим про то, без чего жизнь невозможна, если вы живете в здании выше, чем 3 этажа. Наверное, так, а лучше даже 2. Значит, естественно, про лифт пойдет речь. История изобретения его берет свое начало еще в древние времена. Некоторые историки полагают, что машины, поднимающие людей, существовали еще в Древнем Риме. Другие считают, что впервые подъемный механизм появился в Египте в Синайском монастыре. Это все предположение, однако доподлинно известно, что в Версале, во дворце Людовика XV, в 1743 году был установлен лифт. В конце 18 века Кулибин изобрел подъемные кресла, которые использовали в Петербурге в Зимнем дворце. Конечно, все перечисленные подъемные устройства приводились в движение за счет физической силы людей или животных. Ситуация изменилась после того, как была изобретена паровая машина, которую начали применять в подъемных механизмах. Обязательным элементом всех современных лифтов является автоматический ловитель, который остановит лифт, если трос не выдержит и оборвется. Не дай бог. Идея использования ловителя в подъемных механизмах принадлежит американцу Элайшу Грейвсу Отису. Будучи рабочим мебельной фабрики, производящей кровати, он изготовил на заказ устройство, которое поднимает доски на 2-й этаж. Сам Отис назвал свое изобретение «безопасный лифт». Позже он основал собственную мастерскую, которая изготавливала такие подъемные механизмы, соответственно, вероятно, уволился с мебельной фабрики. Спустя несколько лет Отис трансформировал свое изобретение в пассажирский лифт, который был установлен в 1857 году в 5-этажном здании Бродвейского торгового центра. Лифт поднимался со скоростью 0,2 метра в секунду и был рассчитан на 5 человек. В своих подъемниках Отис использовал паровые машины, однако спустя 2 года, в 1859, в отеле компания Отиса установила свой первый винтовой лифт. Историю лифта развили в 1867 году в Париже, создав гидравлический лифт. Электрические лифты появились в 1880-м в Германии. Компания Siemens и Гальске начали производить подъемники, способные подниматься на 22 метра всего за 11 секунд. Но, собственно говоря, конечно, дизайн лифтов менялся, электроника добавлялась, но в целом история появления их была примерно такой. Мне было интересно, а вам? Ну, на самом деле, одно из самых таких страшных воспоминаний детства — это застрять в лифте 9-этажного дома. Случалось это редко, но все-таки было. Я часто ходил, значит, по этому случаю пешком. Наверное, именно поэтому нахожусь сейчас в прекрасной физической форме, чего и вам желаю, друзья. Мы продолжаем.
0: То время.

0: Реклама.
1: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить!
2: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая 2 товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта-ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури-Номотню 10, Елгова, Паста 40. 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
4: Я знаю пару.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билеш-сервис.
5: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное, помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
6: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское трибьют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билеш у Парадиза.

0: из последних новостей.
1: Правительство утвердило поправки к правилам Кабмина об методических руководящих учреждениях. Изменение уточняет порядок присвоения оценки надзора за этим статусом, чтобы регулирование применялось более понятно и единообразно. На статус могут претендовать как лечебные учреждения, так и высшие учебные заведения. Такие учреждения должны работать как центры компетенции и поддержки, помогая обеспечивать единые стандарты здравоохранения по всей Латвии, снижать различия в практике между медицинскими учреждениями. Принятые поправки уточняют критерии присвоения статуса и порядок оценки заявок, особенно в случае, когда на одну и ту же область претендует несколько учреждений. Также конкретизированы правила надзора за деятельностью, финансирование, аннулирование статуса. Статус методического руководящего учреждения МРУ, ну, в общем, о них и речь. А в конкретной области здравоохранение присваивается одной организации на 5 лет. Такой срок установлен для того, чтобы обеспечить непрерывность методического руководства и институциональную стабильность, возможность долгосрочного планирования. Это важно для разработки и внедрения единых практик, клинических алгоритмов, методических материалов. Модель, значит, методических руководящих учреждений основана на международной практике, считается одним из элементов современной системы здравоохранения. В разных странах такие учреждения концентрируют клиническую экспертизу, занимаются методическим руководством, передачей знаний, обучением медиков и развитием единого подхода в соответствующих областях медицины. В Латвии такие учреждения уже начали работу в следующих сферах. Это онкология, это Рижская восточная клиническая больница, кардиология, больница Страдиня, психиатрия, Национальный центр психического здоровья, педиатрия, детская психиатрия, это, понятно, ПКУС, семейная медицина, Рижский университет Страдиня, травматология, ортопедия, больница травматологии, ортопедии, радиология, клиническая восточная больница, реабилитация, Национальный реабилитационный центр в Айвори, который, кстати, работает, я знаю, с большим успехом. Ну, вот такие новости, в общем, изменения в медицине. И слава богу, в прошлом выпуске последних новостей я говорил, что не так все плохо. В Латвии все-таки очень многие вещи развиваются, и надо, наверное, говорить спасибо тем, кто помогает это делать, потому что это, правда, очень серьезная работа, требующая времени и большого внимания, и силы, конечно, денег. Кто не понимает, ну, увы, так сказать, стоит только посочувствовать этим людям. Вы знаете, вот если в медицине тоже какой-то прорыв, значит, намечается, ожидается, это очень хорошо. Вот такие вот новости. Наша программа продолжается. Надеюсь, тоже какой-нибудь прорыв в нашей программе дослучится. Может быть, не сегодня, но завтра, послезавтра, так точно. Всего хорошего. Это шутка, конечно, да. Все будет, вы знаете, как раньше. По-старому, гармонично, душевно, приятно. Мы, в общем-то, не меняем своих позиций, своего отношения к нашей программе и к жизни в целом.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. С июля государство будет покрывать плату за услуги фармацевта при покупке ряда самых дешевых рецептурных лекарств. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: С 1 июля государство будет полностью покрывать плату за услугу фармацевта жителям, которые приобретают некомпенсируемые или компенсируемые в размере 75% рецептурные лекарства с аптечной ценой упаковки до 10 евро включительно. Это предусматривают утвержденные во вторник правительством изменения в правилах о принципах ценообразования на лекарства. Такая льгота также будет распространяться на беременных и женщин до 70-го дня после родового периода, если они покупают предназначенные для соответствующих диагнозов лекарства из списка М компенсируемых лекарств с 25% компенсацией и аптечной ценой упаковки до 10 евро включительно. Как отмечает Министерство здравоохранения, цель изменений – повышение доступности лекарств для жителей, будущих и молодых мам, а также для социально незащищенных групп населения путем снижения личных расходов пациентов на лекарства. С 1 сентября плата за услуги фармацевта в полном объеме из государственного бюджета будет покрываться для лиц с инвалидностью первой группы при покупке любых рецептурных лекарств. В настоящее время часть платы за услуги фармацевта в размере 75 центов покрывает покупатель. А оставшуюся сумму аптекам выплачивает Национальная служба здравоохранения и средств госбюджета. Одновременно сохранится часть платы за услуги фармацевта в размере 75 центов для пациентов, которые приобретают лекарства, компенсируемые государством в 100% объеме. Минздрав обосновывает это необходимостью способствовать соблюдению пациентами назначенного лечения и ответственному отношению к нему. С 1 сентября для проживающих в Латвии жителей Украины, согласно закону о поддержке гражданского населения Украины, государство больше не будет полностью покрывать плату за услуги фармацевта за рецептурные лекарства. В дальнейшем им, как и жителям Латвии, нужно будет платить пациентский взнос в размере 75 центов, а оставшуюся часть платы обеспечит Национальная служба здравоохранения. Одновременно на жителей Украины будут распространяться те же льготы по оплате услуг фармацевта, что и на остальных жителей Латвии, в том числе в случаях, если они будут приобретать соответствующие более дешевые рецептурные лекарства или войдут в другую группу получателей льгот. Как отмечает Министерство здравоохранения, в прошлом году для поддержки гражданского населения Украины было предусмотрено 65 миллионов евро, в то время как в 2026 году финансирование для этих целей составляет 39 миллионов 700 тысяч евро. Поэтому было необходимо пересмотреть виды и размер поддержки. Жители Украины сохранят право получать оплачиваемые государством услуги здравоохранения в том же объеме и порядке, что и жители Латвии.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами в восточных регионах страны возможен небольшой моросящий дождь при легком западном ветре. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, у моря до плюс 19. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро на Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел «Гудьер».
5: Доброе утро. На Авторадио Латвия выходит при поддержке моторных масел Goodyear. Goodyear Oil Baltics – официальный дистрибьютор моторных масел Goodyear в странах Балтии. Моторные масла Goodyear созданы на основе современных технологий и высококачественных базовых компонентов, чтобы обеспечить максимальную защиту двигателя от износа и перегрева. Они уменьшают трение, повышают эффективность работы мотора и способствуют экономии топлива, сохраняя стабильную вязкость даже при экстремальных температурах и высоких нагрузках. В линейке Goodyear Oil Baltics есть масла для легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта и спецтехники, для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Независимо от погодных условий и длины маршрута, с маслами Goodyear ваш двигатель работает чисто, стабильно и надежно. Goodyear – надежность, проверенная дорогами всего мира. Здравствуйте вам, второй час «Доброе утро» начинается. У микрофона Кирилл Низовцев, сегодня Никита Гусятник. Праздник, который отмечается 10 июня, именно сегодня 10 июня. В этот день принято молиться святому Никите о защите маленьких гусят от хищных птиц и зверей. Опасаясь встречи с полудницей в этот народный праздник, в самые жаркие часы люди закрывают окна, двери и сидят в домах. Спать в это время нежелательно. Если дух поймает в поле уставшего человека, который присел отдохнуть, он нависнет над ним, заколдует, защекотит до смерти или уведет с собой детей, которые остались без присмотра. В этот день люди лечат малышей от полудницы, болезни, при которой сон проходит беспокойно, с плачем, вздрагиваниями и криками. Ранним утром они выходят с ребенком на руках из дома, становятся лицом к рассвету, произносят специальный заговор и, не показывая заре спины, пятясь, возвращаются в дом. Вот такие интересные... Значит, символ этого праздника. Если воздух синего цвета над лесом, это предвещает теплые дни. Если колодезный журавль скрипит, к скорой перемене погоды. Ну, а я, когда услышал про утят, почему-то вспомнил свое детство и какой-то абсолютно... Ну, по мне, я даже когда был маленький, думал, что это какой-то дебилизм. Честное слово, танец маленьких утят. Помните, такой танцевали? Кря-кря-кря-кря. Я думаю, что за идиот его придумал? Мне, наверное, было лет 5, я уже так думал. А сейчас, ну, в общем, как бы, ну, даже без комментариев. Друзья мои, до 10 утра будем вместе, мы продолжаем. Я Кирилл Низовцев, 10 июня. Среда на календаре, мы едем вперед, поехали. Доброе утро.
4: Доброе утро.
6: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны. Для вас этот день может стать днем появления новых проектов, а также завершения старых дел. Представители данного знака будут весьма энергичными и решительными. Тельцы. Центром внимания для окружающих станут именно тельцы. Наиболее полезным для них сейчас будет время, проведенное в кругу близких. Астрологи советуют стараться избегать конфликтов, и день пройдет гладко. Близнецы. Новые знакомства, приятное общение с интересными людьми. Все это об этом дне. День также прекрасно подойдет и для обучения с саморазвитием. Раки. Пересмотреть бюджет и тщательно планировать расходы стоит вам. И вам очень важно сейчас уделить внимание финансовым вопросам максимально. И в итоге день может получиться напряженным. Не исключены эмоциональные срывы. Львы. Этот день вы проведете, ощущая поддержку со стороны близких. Астрологи советуют стараться быть очень внимательными по отношению к чувствам других. Девы. Лучше всего заняться планированием своего будущего, упорядочить дела и нацелиться на новые высоты. Также при этом очень важно заботиться о своем здоровье. Весы. Нужно будет больше времени сегодня уделить работе. Вместе с тем звезды сулят вам за это весьма неплохие дивиденды, которые поспособствуют развитию карьеры и достижению профессиональных целей. Скорпионы. Заняться отношениями сегодня было бы неплохо. Ваши близкие и возлюбленные остро нуждаются во внимании и поддержке, чтобы не наломать дров. Лучше как следует прислушаться к потребностям небезразличных вам людей. Стрельцы. Потребность в новых знаниях и опыте сегодня будет ощутима, и это хорошо, так как день прекрасно подходит для путешествий в новые места и для изучения чего-то нового. Козероги. Уделить внимание финансовым и материальным вопросам советую именно вам. Необходимо это для того, чтобы в дальнейшем не нажить себе серьезные проблемы. Водолеи. Новые знакомства с интересными людьми будут ждать вас. Для этого вам нужно настроиться на нужную волну, быть открытыми и отзывчивыми. И, наконец, рыбы. Креативность и самовыражение характеризуют этот день для вас. Вполне возможно, что в течение дня вы чем-то сильно вдохновитесь и забудете при этом обо всем остальном. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Год назад, в такие же июньские дни, вступило в силу изменение в законе. За попытку водителя скрыться от сотрудников полиции стали привлекать к уголовной ответственности. Как заявил тогда ответственный чин, попытка скрыться угрожает не только здоровью и жизни водителей и пассажиров, но также подвергает риску других участников дорожного движения. Теперь нарушителя могут приговорить сроку до 2 лет, к краткосрочному заключению, к пробационному надзору, к общественным работам или штрафу, а также к лишению прав на срок до 5 лет. Ранее за неповиновение требованию полиции остановиться была лишь административная ответственность. Ну что ж, напомнили и поехали дальше навстречу новому дню. Среда, 10 июня на календаре. В Риге начался утренний час пик, однако события пока разворачиваются лишь на некоторых направлениях и в отдельных местах, в основном связанных с проведением дорожных работ. Уровень трафика приближается к 4 баллам, дороги загружены на 39%, 16 заторов. Наиболее существенные на въезде в город со стороны Бауски, на Карля Ульмане перед Венебазгатовой в направлении Островного моста, на Даугавгривас в другой части города, на Деглова, на Густава Земгалагатова перед Брибо со стороны Восточной магистрали и в районе перекрестка Круспилс и Гранита. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем желаю удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейк с Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
5: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.

0: из последних новостей.
1: Вот такая новость, друзья. В мае в Риге сданы в эксплуатацию 4 новых пункта мобильности. У ЖД остановочных пунктов Мангали, Гайсма, Ветстаугова, а также на улице Слокос у станции Ильгутиемс. Пункты мобильности являются важной частью современной транспортной системы, поскольку объединяют разные способы передвижения в единую инфраструктуру. Их создание способствует использованию общественного транспорта, улучшает доступ к ЖД и делает передвижение по городу более удобным для жителей. У остановочного пункта Ветстаугова обустроена территория между ЖД-станцией и остановкой общественного транспорта, что улучшает связь между двумя видами транспорта. В пункте мобильности оборудованы крытые велостоянки, места для грузовых велосипедов, также инфраструктура для размещение электросамокатов. А в пункте мобильности Гайсма на Румболе создана инфраструктура, которая обеспечивает жителям окрестности удобный доступ к ЖД. На территории оборудована крытая велостоянка, места для грузовых велосипедов, стоянка для электросамокатов, а также места для кратковременной остановки автомобилей. Это должно способствовать более удобной связке разных способов передвижения. У пункта Мангали обновлена пешеходная и велосипедная инфраструктура, обеспечивающая более безопасный доступ к станции, удобное соединение с окружающей транспортной сетью. В пункте мобильности оборудована крытая велостоянка, места для грузовых велосипедов, стоянка для электросамокатов, парковочные места для кратковременной посадки и высадки пассажиров. На улице Слокос у станции Ильгутиемс создана инфраструктура, которая улучшает связь между ЖД, городским общественным транспортом. На территории оборудованы велостоянки, стоянка для электросамокатов, места для кратковременной остановки автомобилей, а также построен новый участок улицы со всей необходимой инфраструктурой для пешеходов и велосипедистов. Это делает пересадку между разными видами транспорта более удобной и безопасной. Во всех четырех пунктах мобильности особое внимание уделено безопасности, доступности среды и устойчивой мобильности. Новая инфраструктура способствует удобной пересадке между поездом и другими видами транспорта, поддерживая более экологичные привычки передвижения. Строительство пунктов мобильности является частью целенаправленной работы Рижского самоуправления по развитию единой доступной устойчивой сети мобильности во всем городе. Предлагаются фотографии, показать вам не могу, но, вы знаете, все очень достойно, очень красиво. Хочу сказать, что так случилось, когда я переехал в Латвию, и, вы знаете, вот с этого момента начались какие-то глобальные изменения, слава богу, в лучшую сторону. Значит, на улице, на которой я живу, сразу начали заливать асфальт, с тех пор шикарный асфальт, шикарные тротуары, сразу начали станцию Булдури ремонтировать, реконструировать, и теперь шикарная станция Булдури. Я все вопрошал, так сказать, увижу ли я поезда Виви, ну, не знал, конечно, название Виви, но знал, что новые поезда должны быть. И, вы знаете, увидел, и даже на них катаюсь до сих пор, и это классно. Очень здорово, когда вокруг тебя что-то улучшается, что ты понимаешь, люди, которые занимают госдолжности, работают не зря, делают что-то для людей. Как бы вы плохо не относились негативно к властям, могу сказать, что очень много хорошего происходит в Латвии, и слава богу. Нет, я не сторонник, знаете, там, политических каких-то идей. Я просто говорю то, что вижу. Конечно, много есть к чему стремиться, но лето – та самая пора, когда в Латвии очень хорошо проводить время. Вы знаете, честно, мечтаю вот сесть на велосипед и покататься по Риге. Возможно, завтра этим и займусь, а, быть может, даже и сегодня вечером. Кто знает, может быть и так. Но немножко лениво, честно говоря, вот вести велик в электричке. А так, конечно, по столице хочется покататься с кайфом, потому что много велодорожек, получить удовольствие от жизни. Но здорово, что поездная инфраструктура, ЖД-инфраструктура развивается. Как говорится, так держать, только вперед. А наша программа продолжается.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами в восточных регионах страны возможен небольшой моросящий дождь. При легком западном ветре температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, у моря до плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Pio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. PioStudio.lv.
3: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка.

0: последних новостей.
1: Правительство утвердило поправки к правилам Кабмина о методических руководящих учреждениях. Изменения уточняют порядок присвоения оценки надзора за этим статусом, чтобы регулирование применялось более понятно и единообразно. На статус могут претендовать как лечебные учреждения, так и высшие учебные заведения. Такие учреждения должны работать как центры компетенции и поддержки, помогая обеспечивать единые стандарты здравоохранения по всей Латвии, снижать различия в практике между медицинскими учреждениями. Принятые поправки уточняют критерии присвоения статуса и порядок оценки заявок, особенно в случае, когда на одну и ту же область претендует несколько учреждений. Также конкретизированы правила надзора за деятельностью, финансирования, аннулирования статуса. Статус методического руководящего учреждения МРУ, в общем, о них и речь. А в конкретной области здравоохранения присваивается одной организации на 5 лет. Такой срок установлен для того, чтобы обеспечить непрерывность методического руководства и институциональную стабильность, возможность долгосрочного планирования. Это важно для разработки и внедрения единых практик, клинических алгоритмов, методических материалов. Модель, значит, методических руководящих учреждений основана на международной практике, считается одним из элементов современной системы здравоохранения. В разных странах такие учреждения концентрируют клиническую экспертизу, занимаются методическим руководством, передачей знаний, обучением медиков и развитием единого подхода в соответствующих областях медицины. В Латвии такие учреждения уже начали работу в следующих сферах. Это онкология, это Рижская Восточная клиническая больница, кардиология, больница Страдиня, психиатрия, Национальный центр психического здоровья, педиатрия, детская психиатрия, это, понятно, ПКУС, семейная медицина, Рижский университет Страдиня, травматология, ортопедия, больница травматологии, ортопедии, радиология, клиническая Восточная больница, реабилитация, Национальный реабилитационный центр Вайвари, который, кстати, работает, я знаю, с большим успехом. Ну, вот такие новости, в общем, изменения в медицине. И, слава богу, в прошлом выпуске последних новостей я говорил, что не так все плохо. В Латвии все-таки очень многие вещи развиваются. И надо, наверное, говорить спасибо тем, кто помогает это делать. Потому что это, правда, очень серьезная работа, требующая времени, большого внимания и силы, конечно, денег. Кто не понимает, стоит только посочувствовать этим людям. Вы знаете, вот если в медицине тоже какой-то прорыв намечается, ожидается, это очень хорошо. Вот такие вот новости. Наша программа продолжается. Надеюсь, тоже какой-нибудь прорыв в нашей программе дослучится. Может быть, не сегодня, но завтра, послезавтра так точно. Всего хорошего. Это шутка, конечно, да. Все будет, вы знаете, как раньше. По-старому гармонично, душевно, приятно. Мы, в общем-то, не меняем своих позиций, свое отношение к нашей программе и к жизни в целом.
0: Из последних новостей.

0: Монитор.
1: Наступает время, когда дорожники начинают обновлять покрытие на участках важных и популярных дорог. На этой неделе запланированы работы на Густава-Земгала у путепровода в районе Новой Тейки, на улице Даугавгривас на участке от перекрестка Кулдыгас до здания номер 53, а с завтрашнего дня проезжую часть и тротуары начнут обновлять на улице Золитудес от Предайнес до Акацию. И с понедельника, 15 июня, на улице Венспилс работы будут вестись на участке от улиц Каунцема до Крузес. Насколько это будет мешать и в какое время происходить, сказать не берусь, но предупреждаем, что на этих участках возможно ограничение движения. Далее, к текущей дорожной ситуации. Серьезные получасовые пробки на Карля, Урмане, Гатве в сторону центра и на въезде в город со стороны Баусского шоссе А7. Поменьше, но тоже затратно, участок Лелербас Каунцема и улица Даугавгривас, это в Пардаугаве. В другой части города притормаживают улица Лачпли, Лубанас, Деглова, а также Густава-Земгала-Гатва перед Брейба со стороны Восточной магистрали и плотное движение в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Обращаем внимание на аварийность. Если в понедельник было 68 ДТП зарегистрировано, то за вторник 98 при 10 пострадавших. Подробнее о сводке госполиции поговорим в следующем выпуске «Автомонитора», а сейчас призываем всех быть внимательными и ничего не нарушать. Меня зовут Владимир Тин, я всем желаю удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.

Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.

0: то время.
1: Сегодня поговорим про то, без чего жизнь невозможна, если вы живете в здании выше, чем 3 этажа. Наверное, так, а лучше даже 2. Значит, естественно, про лифт пойдет речь. История изобретения его берет свое начало еще в древние времена. Некоторые историки полагают, что машины, поднимающие людей, существовали еще в Древнем Риме. Другие считают, что впервые подъемный механизм появился в Египте в Синайском монастыре. Это все предположение, однако доподлинно известно, что в Версале, во дворце Людовика XV, в 1743 году был установлен лифт. В конце 18 века Кулибин изобрел подъемные кресла, которые использовали в Петербурге в Зимнем дворце. Конечно, все перечисленные подъемные устройства приводились в движение за счет физической силы людей или животных. Ситуация изменилась после того, как была изобретена паровая машина, которую начали применять в подъемных механизмах. Обязательным элементом всех современных лифтов является автоматический ловитель, который остановит лифт, если трос не выдержит и оборвется. Не дай бог. Идея использования ловителя в подъемных механизмах принадлежит американцу Элайшу Грейвсу Отису. Будучи рабочим мебельной фабрики, производящей кровати, он изготовил на заказ устройство, которое поднимает доски на 2-й этаж. Сам Отис назвал свое изобретение «безопасный лифт». Позже он основал собственную мастерскую, которая изготавливала такие подъемные механизмы, соответственно, вероятно, уволился с мебельной фабрики. Спустя несколько лет Отис трансформировал свое изобретение в пассажирский лифт, который был установлен в 1857 году в 5-этажном здании Бродвейского торгового центра. Лифт поднимался со скоростью 0,2 метра в секунду и был рассчитан на 5 человек. В своих подъемниках Отис использовал паровые машины, однако спустя 2 года, в 1859, в отеле компания Отиса установила свой первый винтовой лифт. Историю лифта развили в 1867 году в Париже, создав гидравлический лифт. Электрические лифты появились в 1880-м в Германии. Компания Siemens и Гальске начали производить подъемники, способные подниматься на 22 метра всего за 11 секунд. Но, собственно говоря, конечно, дизайн лифтов менялся, электроника добавлялась, но в целом история появления их была примерно такой. Мне было интересно, а вам? Ну, на самом деле, одно из самых таких страшных воспоминаний детства – это застрять в лифте 9-этажного дома. Случалось это редко, но все-таки было. Я часто ходил, значит, по этому случаю пешком. Наверное, именно поэтому нахожусь сейчас в прекрасной физической форме, чего и вам желаю, друзья. Мы продолжаем.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. ЕС представил доклад по наркорынку, в том числе Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Латвия упоминается в последнем докладе агентства ЕС по наркотикам в контексте производства синтетических наркотиков и рисков, связанных с новыми опиоидами. В частности, речь идет о ликвидированной в 2024 году лаборатории по производству синтетических катинонов и о нескольких синтетических веществах, обнаруженных в результате анализов использованных шприцев, сделанных в Риге. В документе «Европейский доклад о наркотиках 2026. Тенденции и развитие» сказано, что в 2024 году государства-члены ЕС сообщили о ликвидации 63 объектов по производству синтетических катинонов, один из которых находился в Латвии. В 2024 году объем синтетических катинонов, об изъятии или импорте которых сообщили страны ЕС, составил 48,5 тонн, что на 11,5 тонн больше, чем в 2023 году, и на 21,5 тонны больше, чем в 2022. В странах ЕС в рамках проекта Escape проводят анализ остатков веществ в использованных шприцах. В шприцах, которые были проанализированы в Риге, были обнаружены различные опиоиды и стимуляторы. В частности, амфетамин был выявлен в 52% использованных шприцев, метамфетамин в 38%, синтетические катиноны в 30% случаев. В докладе указывается, что на наркорынке некоторых городов Эстонии и Латвии закрепились нитазены, хотя в общей европейской статистике эти вещества в целом не являются доминирующими. Нитазены – это химические вещества, эффективность и токсичный эффект которых в 30, а то и 200 раз превышает морфий, в 50-250 раз сильнее героина, а передозировка в 25% случаев заканчивается летальным исходом. Данные Escape показывают, что антипсихотическое средство промазин, впервые идентифицированное в 2024 году, было обнаружено в 10% шприцев, проанализированных в Риге. Судя по докладу, в Европе по-прежнему самым широким употребляемым нелегальным наркотиком является каннабис, на втором месте кокаин. По оценкам агентства ЕС по наркотикам, за последний год каннабис употребляли 15 400 000 молодых взрослых европейцев. В докладе отмечается, что рынок каннабиса становится все более сложным из-за появления разнообразных продуктов, включая продукты с высокой степенью воздействия, пищевые изделия с содержанием каннабиса, а также синтетические, полусинтетические каннабиоиды. Особую обеспокоенность в Европе вызывают риски отравления и смерти при употреблении высокоактивных или новых веществ, в том числе в составе смесей и таблеток, особенно при одновременном употреблении нескольких наркотических веществ. В докладе также отмечается, что на европейский рынок наркотиков влияют изменяющиеся методы контрабанды. После усиления деятельности правоохранительных и таможенных органов в крупнейших портах контрабандные сети диверсифицируют маршруты, методы и способы сокрытия наркотиков, используя, например, более мелкие партии, морские перевозки, сложные методы маскировки и современные технологии.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами в восточных регионах страны возможен небольшой моросящий дождь при легком западном ветре. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, у моря до плюс 19. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро на Авторадио Латвия при поддержке моторных масел Goodyear.
5: Доброе утро на Авторадио Латвия. Выходит при поддержке моторных масел Goodyear. Goodyear Oil Baltics – официальный дистрибьютор моторных масел Goodyear в странах Балтии. Моторные масла Goodyear созданы на основе современных технологий и высококачественных базовых компонентов, чтобы обеспечить максимальную защиту двигателя от износа и перегрева. Они уменьшают трение, повышают эффективность работы мотора и способствуют экономии топлива, сохраняя стабильную вязкость даже при экстремальных температурах и высоких напрягах. нагрузках. В линейке Goodyear Oil Baltics есть масла для легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта и спецтехники для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Независимо от погодных условий и длины маршрута, с маслами Goodyear ваш двигатель работает чисто, стабильно и надежно. Goodyear – надежность, проверенная дорогами всего мира.
6: Третий час. Доброе утро. Привет всем. Я Кирилл Низовцев. Продолжаю наш эфир. До 10 утра буду вместе с вами. 10 июня, среда на календаре. И поздравляю тех, кто сегодня родился. В этот день появилась на свет Марина Абросимова. Она же певица Максим. В общем-то, моя ровесница, как оказалось. Как-то раз мы с ней пересекались много лет назад. И мне виделось, что это абсолютно какая-то молоденькая девочка-тинейджер. Вот, оказывается, она моя ровесница. Удивительно. В этот день отмечает свой день рождения Валентин Смирницкий. Очень хороший человек, честно вам скажу, очень открытый, позитивный, добрый. Надо будет написать ему пару строчек, поздравить с днем рождения. Евгений Стычкин тоже, говорят, очень прекрасный, умеющий дружить. Честно говоря, как-то раз только с ним сталкивался в жизни в этой. И никаких дружеских связей не имею с ним, но, тем не менее, слышал очень много хороших отзывов от его реальных друзей. Аида Ведищева, та самая, которая пела за Наталью Варлей и других, родилась в этот день. Эколог Лев Федоров, художник Илья Глазунов, певица Людмила Зыкина, артист Борис Брунов, Тихон Хринников, знаменитый композитор «Темная ночь», помните, да? По-моему, это он написал. Гюстав Курбе, французский пейзажист, жанрист и, значит, портретист, появился на свет в 1819 году. Это уже 19 век. Друзья мои, я приветствую вас на волне Авторадио Латвии. Надеюсь, что у всех настроение прекрасное. Надеюсь, что выдержим еще немножко. До конца этого часа, как минимум. Мы продолжаем. Доброе утро.
4: Доброе утро.
7: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел Goodyear.

0: последних новостей.
1: Вот такая новость, друзья. В мае в Риге сданы в эксплуатацию 4 новых пункта мобильности. У ЖД остановочных пунктов Мангали, Гайсман, Вецдаугова, а также на улице Слокос у станции Ильгутиемс. Пункты мобильности являются важной частью современной транспортной системы, поскольку объединяют разные способы передвижения в единую инфраструктуру. Их создание способствует использованию общественного транспорта, улучшает доступ к ЖД и делает передвижение по городу более удобным для жителей. У остановочного пункта Вецдаугова обустроена территория между ЖД-станцией и остановкой общественного транспорта, что улучшает связь между двумя видами транспорта. В пункте мобильности оборудованы крытые велостоянки, места для грузовых велосипедов, также инфраструктура для размещение электросамокатов. А в пункте мобильности Гайсман на Румболе создана инфраструктура, которая обеспечивает жителям окрестности удобный доступ к ЖД. На территории оборудована крытая велостоянка, места для грузовых велосипедов, стоянка для электросамокатов, а также места для кратковременной остановки автомобилей. Это должно способствовать более удобной связке разных способов передвижения. У пункта Мангали обновлена пешеходная и велосипедная инфраструктура, обеспечивающая более безопасный доступ к станции, удобное соединение с окружающей транспортной сетью. В пункте мобильности оборудована крытая велостоянка, места для грузовых велосипедов, стоянка для электросамокатов, парковочные места для кратковременной посадки и высадки пассажиров. На улице Слокос у станции Ильгутиемс создана инфраструктура, которая улучшает связь между ЖД, городским общественным транспортом. На территории оборудованы велостоянки, стоянка для электросамокатов, места для кратковременной остановки автомобиля, а также построен новый участок улицы со всей необходимой инфраструктурой для пешеходов и велосипедистов. Это делает пересадку между разными видами транспорта более удобной и безопасной. Во всех четырех пунктах мобильности особое внимание уделено безопасности, доступности среды и устойчивой мобильности. Новая инфраструктура способствует удобной пересадке между поездом и другими видами транспорта, поддерживая более экологичные привычки передвижения. Строительство пунктов мобильности является частью целенаправленной работы Рижского самоуправления по развитию единой доступной устойчивой сети мобильности во всем городе. Предлагаются фотографии, показать вам не могу, но, вы знаете, все очень достойно, очень красиво. Хочу сказать, что так случилось, когда я переехал в Латвию, и, вы знаете, вот с этого момента начались какие-то глобальные изменения, слава богу, в лучшую сторону. Значит, на улице, на которой я живу, сразу начали заливать асфальт, с тех пор шикарный асфальт, шикарные тротуары, сразу начали станцию Булдури ремонтировать, реконструировать, и теперь шикарная станция Булдури. Я все вопрошал, так сказать, увижу ли я поезда Виви, ну, не знал, конечно, название Виви, но знал, что новые поезда должны быть. И, вы знаете, увидел, и даже на них катаюсь до сих пор, и это классно. Очень здорово, когда вокруг тебя что-то улучшается, что ты понимаешь, люди, которые занимают госдолжности, работают не зря, делают что-то для людей. Как бы вы плохо не относились негативно к властям, могу сказать, что очень много хорошего происходит в Латвии, и слава богу. Нет, я не сторонник, знаете, там, политических каких-то идей. Я просто говорю то, что вижу. Конечно, много есть к чему стремиться, но лето – та самая пора, когда в Латвии очень хорошо проводить время. Вы знаете, честно, мечтаю вот сесть на велосипед и покататься по Риге. Возможно, завтра этим и займусь, а быть может, даже и сегодня вечером. Кто знает, может быть и так. Но немножко лениво, честно говоря, вот вести велик в электричке. А так, конечно, по столице хочется покататься с кайфом, потому что много велодорожек, получить удовольствие от жизни. Но здорово, что значит, поездная инфраструктура, ЖД-инфраструктура развивается. Как говорится, так держать, только вперед. А наша программа продолжается.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны. Для вас этот день может стать днем появления новых проектов, а также завершения старых дел. Представители данного знака будут весьма энергичными и решительными. Тельцы. Центром внимания для окружающих станут именно тельцы. Наиболее полезным для них сейчас будет время, проведенное в кругу близких. Астрологи советуют стараться избегать конфликтов, и день пройдет гладко. Близнецы. Новые знакомства, приятное общение с интересными людьми. Все это об этом дне. День также прекрасно подойдет и для обучения с саморазвитием. Раки. Пересмотреть бюджет и тщательно планировать расходы стоит вам. И вам очень важно сейчас уделить внимание финансовым вопросам максимально. И в итоге день может получиться напряженным. Не исключены эмоциональные срывы. Львы. Этот день вы проведете, ощущая поддержку со стороны близких. Астрологи советуют стараться быть очень внимательными по отношению к чувствам других. Девы. Лучше всего заняться планированием своего будущего, упорядочить дела и нацелиться на новые высоты. Также при этом очень важно заботиться о своем здоровье. Весы. Нужно будет больше времени сегодня уделить работе. Вместе с тем звезды сулят вам за это весьма неплохие дивиденды, которые поспособствуют развитию карьеры и достижению профессиональных целей. Скорпионы. Заняться отношениями сегодня было бы неплохо. Ваши близкие и возлюбленные остро нуждаются во внимании и поддержке, чтобы не наломать дров. Лучше как следует прислушаться к потребностям небезразличных вам людей. Стрельцы. Потребность в новых знаниях и опыте сегодня будет ощутима. И это хорошо, так как день прекрасно подходит для путешествий в новые места и для изучения чего-то нового. Козероги. Уделить внимание финансовым и материальным вопросам советую именно вам. Необходимо это для того, чтобы в дальнейшем не нажить себе серьезные проблемы. Водолеи. Новые знакомства с интересными людьми будут ждать вас. Для этого вам нужно настроиться на нужную волну, быть открытыми и отзывчивыми. И, наконец, рыбы. Креативность и самовыражение характеризуют этот день для вас. Вполне возможно, что в течение дня вы чем-то сильно вдохновитесь и забудете при этом обо всем остальном. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами в восточных регионах страны возможен небольшой моросящий дождь. При легком западном ветре температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, у моря до плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Зинтере. The Beatbox.
4: Билеты Билишу Сервис.
5: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин Милбаза на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин Милбаза на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
6: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу Сервис ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить!

0: из последних новостей.
1: Правительство утвердило поправки к правилам Кабмина о методических руководящих учреждениях. Изменения уточняют порядок присвоения оценки надзора за этим статусом, чтобы регулирование применялось более понятно и единообразно. На статус могут претендовать как лечебные учреждения, так и высшие учебные заведения. Такие учреждения должны работать как центры компетенции и поддержки, помогая обеспечивать единые стандарты здравоохранения по всей Латвии, снижать различия в практике между медицинскими учреждениями. Принятые поправки уточняют критерии присвоения статуса и порядок оценки заявок, особенно в случае, когда на одну и ту же область претендует несколько учреждений. Также конкретизированы правила надзора за деятельностью, финансирования, аннулирования статуса. Статус методического руководящего учреждения МРУ, ну, в общем, о них и речь. А в конкретной области здравоохранение присваивается одной организации на 5 лет. Такой срок установлен для того, чтобы обеспечить непрерывность методического руководства и институциональную стабильность, возможность долгосрочного планирования. Это важно для разработки и внедрения единых практик, клинических алгоритмов, методических материалов. Модель, значит, методических руководящих учреждений основана на международной практике, считается одним из элементов современной системы здравоохранения. В разных странах такие учреждения концентрируют клиническую экспертизу, занимаются методическим руководством, передачей знаний, обучением медиков и развитием единого подхода в соответствующих областях медицины. В Латвии такие учреждения уже начали работу в следующих сферах. Это онкология, это Рижская Восточная клиническая больница, кардиология, больница Страдиня, психиатрия, Национальный центр психического здоровья, педиатрия, детская психиатрия, это, понятно, ПКУС, семейная медицина, Рижский университет Страдиня, травматология, ортопедия, больница травматологии, ортопедии, радиология, клиническая Восточная больница, реабилитация, Национальный реабилитационный центр Вайвари, который, кстати, работает, я знаю, с большим успехом. Ну, вот такие новости. В общем, изменения в медицине. И, слава богу, в прошлом выпуске последних новостей я говорил, что не так все плохо. В Латвии все-таки очень многие вещи развиваются. И надо, наверное, говорить спасибо тем, кто помогает это делать. Потому что это, правда, очень серьезная работа, требующая времени, большого внимания и силы, конечно, денег. Кто не понимает, ну, увы, так сказать, стоит только посочувствовать этим людям. Вы знаете, вот если в медицине тоже какой-то прорыв, значит, намечается, ожидается, это очень хорошо. Вот такие вот новости. Наша программа продолжается. Надеюсь, тоже какой-нибудь прорыв в нашей программе дослучится. Может быть, не сегодня, но завтра, послезавтра, так точно. Всего хорошего. Это шутка, конечно, да. Все будет, вы знаете, как раньше. По-старому, гармонично, душевно, приятно. Мы, в общем-то, не меняем своих позиций, свое отношение к нашей программе и к жизни в целом.
0: Из последних новостей.

Город столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня про.

0: про меня!
1: Автомонитор.
2: И вновь о трафике в латвийской столице. Смотрим, как за минувший час менялась дорожная обстановка. На максимуме перед 9 часами на мониторе появилась пятерка, при том, что загруженность дорог в моменте достигала 53% при 28 заторах. Некоторые пробки были получасовыми. Это въезд в город со стороны Бауски и Карля Ульманегатова в направлении центра. Кстати, там еще остается существенный затор, хотя он стал уже покороче. В данный момент трафик возвращается в желтый сектор от 3 до 4. 4 баллов. Около получаса назад получили сообщение от водителя большегруза Виктора.
3: Добрый день, дорожная информация, Виктор. Кто двигается по улице Лелвардес в сторону Тейки за перекрестком Айскроклы, стоит во втором ряду машина на аварийках. Все, будьте внимательны, всем удачи.
2: Благодарим Виктора за инфу. Ситуация к этой минуте могла измениться, но будьте внимательны в любом случае. Тем более об этом же свидетельствует сводка госполиции за минувшие сутки. Итак, за вторник в Риге и столичном регионе зарегистрировано 98 ДТП, и это на 30 больше, чем днем ранее. 10 человек пострадали, в том числе пешеход, 2 велосипедиста и 3 на электрогаджетах. Патрульные составили 57 протоколов, 3 попались в нетрезвом состоянии. 2 в легкой степени, они отделались административным наказанием, один принял на грудь прилично, сел за руль, за что и поплатился. Пошел по полной программе. Уголовное дело, штраф, машина конфискована. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и хорошего дня в компании любимого радио.
1: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
4: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
5: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Моя 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
7: Билеты «Билишус сервис».
8: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Ne pārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
9: Рестораны Вайрок Саулус и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты

0: вот такой была программа «Доброе утро сегодня». В среду, 10 июня, в завершении, как обычно, дурацкая новость, ну не новость, вернее, замечание, пользователи соцсетей, значит, веселятся над видом цветочной клумбы у здания Кабмина. Если вы проходили мимо, могли видеть, значит, сочетание цветов высаженных растений, довольно интересное. Значит, по краям бордовые, а внутри разные, белые, желтоватые, еще какое-то, очень сильно напоминает салат «Селедка под шубой». Ну, это просто вот один в один. Когда я готовлю, у меня точно такое сочетание цветов. Значит, пользователи иронично связали внешний вид новой клумбы с приходом нового правительства Андриса Кулбергса. Возможно, господин Кулбергс очень любит вот эту самую сельдь под шубой. С 28 мая он на посту. Вот, и примерно в это же время появилась такая клумба. А с другой стороны, неплохой салат. Единственная проблема — большое количество майонеза, который, говорят, очень вреден для нашего здоровья. Но, в общем-то, с третьей стороны, иногда можно побаловаться. Я вообще, честно говоря, как-то раз, у меня была дурацкая идея, мечтал открыть кафе, в котором буду предлагать разные форматы салата «Сельдь под шубой». Потому что в один момент научился готовить очень вкусно и прочитал, что огромное количество есть разнообразных рецептов. Там с яблоком, с луком, еще с чем-то, еще с чем-то, еще с чем-то. И вы знаете, я бы с удовольствием пришел в это кафе и поел. Хотя, наверное, не так много фанатов этого довольно специфического блюда. На этом все, друзья. Завтра после 7 вновь услышимся. На сегодня пора прощаться. Последние 3 часа в студии микрофон для вас работает. Работал я, Кирилл Низовцев. Прекрасного дня вам, шикарного вечера. До встречи в эфире. Всем-всем-всем. Пока-пока. Услышимся.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про международные отношения.
1: Прогнозы об уходе США из Европы не сбылись, и саммит НАТО в Анкаре в июле еще раз подтвердит, что США заинтересованы в коллективной обороне, заявил посол Латвии в НАТО Марис Рекстенш. По его словам, в прошлом году можно было прочитать ряд заголовков о том, что США якобы прекратят участие в учениях в Европе. Однако это не сбылось, и американцы продолжают учения вместе с европейскими союзниками. Рекстенш призвал с осторожностью оценивать громкие заявления, поскольку СМИ борются за внимание аудитории, и самый простой способ его привлечь – это сочный заголовок. В то же время посол отметил, что нынешняя администрация США ожидает, чтобы Европа сама больше вкладывала в свою оборону. Он подчеркнул, что это не новый тезис Вашингтона, так как его высказывали и предыдущие президенты, и министры обороны США. Решение саммита НАТО в Гааге дает основание для уверенности в том, что Европа поняла этот сигнал и оборонные возможности увеличатся, сказал Рекстенш. По его мнению, сейчас идет процесс планирования, в котором оценивается, какие оборонные возможности США следует сконцентрировать в других регионах и как европейцы могут восполнить их своими возможностями.
2: Про исследования.
1: Согласно опросу, проведенному исследовательским агентством Norstat по заказу образовательной программы стартапов и информационных технологий Start School, в Латвии 22% жителей были бы готовы основать собственный стартап. В свою очередь, 5% опрошенных очень серьезно рассматривают такой шаг, а 17% указывают, что для реализации идеи им не хватает знаний и навыков. Еще 3% отмечают, что уже основали свой стартап. Больший интерес к развитию собственной бизнес-идеи проявляют более молодые респонденты. В возрастной группе от 18 до 29 лет такой ответ дали 35%, в группе от 30 до 39 лет – 31%, а в группе от 40 до 49 лет – 30% опрошенных. В возрастной группе от 50 до 59 лет уже только 18% респондентов указали, что были бы готовы основать свой стартап, а в группе от 60 до 74 лет всего 5% опрошенных, добавив, что для этого им потребовалось бы больше знаний и навыков. Пятая часть опрошенных указывает, что одним из вызовов при создании стартапа является недостаток знаний и навыков. 16% выделяют страх неудачи, 24% – нехватку финансов, 7% – недостаток поддержки, а 31% – налоговую среду.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть голоса, которые не подвластны времени. Один из таких принадлежит Таисии Повалий, у которой состоялась премьера новой песни столетия. Артистке покорилось множество международных музыкальных конкурсов и фестивалей. Примечательно, что в свое время она даже получила негласный титул «Золотой голос Украины». Музыкальный путь певицы начался еще в детстве, а профессиональное образование она получила в Киевском музыкальном училище, где обучалась академическому вокалу. В разные годы Таисия записала множество популярных дуэтов, в том числе с Николаем Басковым и Стасом Михайловым, а ее песни неоднократно удостаивались престижных музыкальных наград. Встречайте! Таисия Повалий с премьерой песни «Столетие».

0: безумная весна.
1: Реклама.
2: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
5: Яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
4: Lidl. Стоит того.
6: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе утро, планета!
6: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. В последних моделях автомобилей некоторые производители решили интегрировать поворотники в стоп-сигналы, делая их частью единого светового блока. Казалось бы, это эстетично, но есть один минус. В темное время суток, особенно в плохих погодных условиях, поворотник может просто не быть виден водителем сзади. Такой элемент, расположенный в том же блоке, что и красный стоп-сигнал, сливается с ним, особенно если стекло заднего фонаря темное или непрозрачное. Это может стать причиной неприятных ситуаций на дороге. Так что если у вас такая система, важно выбирать машину с хорошими и яркими дополнительными индикаторами. Или же прокачивать видимость при помощи светодиодов, чтобы избежать опасных ситуаций. Защитить сиденье

0: Дополнительные опции, такие как вентиляция или подогрев, могут стать отличным бонусом для водителей, предпочитающих комфорт в любое время года. Современные автомобили все чаще оснащаются огромными сенсорными экранами, которые заменяют множество физических кнопок и органов управления. Это, конечно, выглядит впечатляюще. Управление мультимедийной системой, навигацией, климатом и даже настройками автомобиля теперь можно сделать с одного большого дисплея. Однако тут есть и свои риски. С одной стороны, это упрощает управление, с другой – отвлекает водителя. Полицейские по всему миру борются с использованием мобильных телефонов за рулем, но с появлением экранов в автомобилях появляется новый вызов. Такие экраны могут легко стать причиной того, что водитель будет тратить слишком много времени на переключение между меню или поиск нужной функции. В Латвии, как и в других странах Европы, такие новшества часто становятся темой обсуждения в контексте безопасности на дорогах. Интересно, что в некоторых странах уже разрабатывают законы, ограничивающие использование сенсорных экранов в качестве контроля, когда машина находится в движении. Несмотря на огромные экраны, они иногда не так удобны для быстрой настройки, особенно когда нужно выполнить маневр или быстро отреагировать на ситуацию на дороге. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами в восточных регионах страны возможен небольшой моросящий дождь. При легком западном ветре температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, у моря до плюс 19 градусов.
1: Реклама.
0: Впервые в Латвии мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское трибьют-шоу «Коллинс Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Коллинс Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билишопардизе.
3: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
4: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал.

0: Реклама. Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Врачи слишком дороги, жители Латвии занялись самолечением. Получи пенсию с молоду, надо ли ждать старости, чтобы потратить свои деньги. Здравствуй, юность в сапогах, кого призовут в армию ЛР. Эхо соседней войны, куда бежать при звуке дрона. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене. We'll be right back.

Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио. Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про лекарства.
1: Годовая инфляция в Латвии в июне составит от 3,3% до 3,6%, прогнозирует Министерство финансов. В мае потребительские цены выросли на 3,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, что оказалось выше апрельского показателя. Главным фактором роста цен остается топливо. По данным министерства, по сравнению с маем прошлого года дизель подорожал на 33,5%, а бензин на 21,5%. Продолжают расти и расходы на коммунальные услуги. За год электроэнергия подорожала на 6,3%, а природный газ на 17,5%. На фоне роста цен на энергоносители продовольствие пока помогает сдерживать инфляцию. В мае продукты питания в среднем стоили на 1,1% меньше, чем годом ранее. В министерстве ожидают, что в ближайшие месяцы цены на продукты останутся стабильными или даже немного снизятся. Дополнительным фактором может стать снижение с 1 июля ставки НДС на ряд основных продуктов питания с 21 до 12%. Ожидается, что это окажет сдерживающее влияние на цены. Однако в Минфине предупреждают, что осенью ситуация может измениться. На стоимость продуктов будут влиять цены на энергоносители, логистику, а также ситуация с новым урожаем. Кроме того, нехватка рабочей силы продолжает увеличивать расходы производителей и торговых сетей, что со временем может привести к новому росту цен.
2: Про цены.
1: Во вторник, 9 июня, Кабинет министров постановил, что с 1 июля этого года при покупке рецептурных лекарств государство будет оплачивать стоимость услуги фармацевта в размере 75 центов, если цена лекарства не превышает 10 евро за упаковку. А для людей с инвалидностью первой группы с 1 сентября государство будет компенсировать плату за услугу фармацевта для всех рецептурных лекарств, сообщили в Минздраве. Гражданские жители Украины, на которых распространяется закон о поддержке гражданских жителей Украины, в дальнейшем больше не будут освобождаться от платы за услугу фармацевта по рецепту. В министерстве напомнили, что с 1 января 2025 года вступила в силу новая модель наценок на рецептурные лекарства. Реформа создала прозрачную систему формирования цен, введя механизм фиксированных наценок, а также установив, что цена производителя в Латвии не может превышать уровень Литвы и Эстонии.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда запускаешь посудомоечную машину и вместо уверенного действия слышишь лишь воду, набирающуюся и замирающую, сразу понимаешь, что-то пошло не так, как надо. Машина вроде подключена, дверь закрыта, порошок на месте, а мойка не начинается. Одна из самых простых причин – недостаточно плотно закрыта дверца. Контакт замка не срабатывает, и программа блокируется еще до старта. Проверьте, слышен ли характерный щелчок и нет ли перекоса или мусора в проеме. Еще одна частая причина – плохая подача воды. Когда машина наливает воду, модуль управления может остановиться, если напор слишком слабый или перекручен шланг. Засор во входном фильтре, неисправный заливной клапан или пережатый шланг могут приводить к проблеме. Если подача воды в порядке, но система все равно не запускается, присмотритесь к датчику уровня воды. Если он не сигнализирует, что воды хватило, машина просто не перейдет к этапу мойки. Также причиной может быть обильная пена. Слишком активное средство или избыток по объему вызывает срабатывание защиты. Поэтому, чтобы выявить и устранить проблему, желательно начать с проверки дверцы и состояния замка. Затем осмотреть заливной шланг, снять входной фильтр и прочистить его от мусора. Если после этих действий машина по-прежнему не запускается, возможно, потребуется помощь специалиста. И это уже дело мастера.
0: Дело мастера.
2: Реклама.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами в восточных регионах страны возможен небольшой моросящий дождь. При легком западном ветре температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, у моря до плюс 19 градусов.
0: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейк с Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
2: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить!
3: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о привычках собак и о том, как они формируются рядом с человеком. Сегодня мы поговорим о том, почему собака спит на кровати хозяина и почему это поведение не связано с доминированием. Многие считают, что если собака забирается на кровать, она пытается занять главенствующее положение. На самом деле, это упрощенное объяснение. Современные специалисты сходятся во мнении, что стремление спать рядом с человеком связано не с борьбой за лидерство, а с потребностью в безопасности и комфорте. Для собаки человек является источником спокойствия, тепла и стабильности. Собаки изначально социальные животные. Им важно находиться рядом с теми, с кем они чувствуют связь. Кровать хозяина пахнет знакомо, сохраняет тепло и ассоциируется с отдыхом. А когда собака выбирает это место для сна, она ищет ощущение защищенности и принадлежности к семье. Если хозяин проводит много времени на кровати, отдыхает там или разрешает собаке забираться рядом, питомец воспринимает это как норму. Он не делает выводов о статусе. Он просто следует установленному порядку и выбирает место, где ему спокойно. Собаки, которые спят на кровати, чаще всего демонстрируют привязанность и доверие. Они чувствуют себя расслабленно, быстрее засыпают и спокойнее реагируют на ночные звуки. При этом важно помнить, что вопрос сна на кровати всегда остается выбором владельца. Если человеку комфортно делить пространство с питомцем, в этом нет поведенческой проблемы. Если же собака мешает отдыху или проявляет беспокойство, можно мягко приучить ее к собственному месту, не используя запреты и давление. Сон рядом с человеком не делает собаку непослушной и не влияет на ее воспитание. Границы формируются не местом сна, а последовательностью правил, спокойным тоном общения и понятными ожиданиями со стороны человека. И пока мы учимся различать мифы и реальные причины поведения собаки, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.

0: Реклама.
1: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Вис Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти. 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bileshowservice.lv.
2: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая 2 товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугуриномотню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
3: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билишу Парадизе.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про медицину.
2: У приемного отделения клинической университетской больницы имени Паула Страдыня иногда образуются многочасовые очереди из бригад службы неотложной медицинской помощи, сообщает латвийское телевидение. Например, в понедельник 8 июня одной из бригад неотложки пришлось ждать почти 2 часа, чтобы передать пациента приемному отделению. В больнице пояснили, что в тот день в течение одного часа в приемное отделение были доставлены 12 пациентов, что и вызвало очередь. Главный врач Янис Вилманис отметил, что в подобных ситуациях действует распоряжение размещать пациентов также в непрофильных отделениях, то есть на всех имеющихся свободных местах. По его словам, это действительно делается, однако создает определенные трудности для врачей отделений. В свою очередь, руководитель службы неотложной медицинской помощи Лена Ципула, которая сейчас находится в Запорожье, привела в пример опыт Украины. По ее словам, в больнице, сопоставимой по размеру с больницей Страдыня, после атак дронов за один час были госпитализированы 20 пациентов, причем без каких-либо задержек. По словам Ципулы, печально, что в Латвии в мирное время приходится говорить об очередях, которые влияют на оказание неотложной медицинской помощи.
4: Про исследования.
2: Согласно опросу, проведенному исследовательским агентством Norstat по заказу образовательной программы стартапов и информационных технологий Start School, в Латвии 22% жителей были бы готовы основать собственный стартап. В свою очередь, 5% опрошенных очень серьезно рассматривают такой шаг, а 17% указывают, что для реализации идеи им не хватает знаний и навыков. Еще 3% отмечают, что уже основали свой стартап. Больший интерес к развитию собственной бизнес-идеи проявляют более молодые респонденты. В возрастной группе от 18 до 29 лет такой ответ дали 35%, в группе от 30 до 39 лет – 31%, а в группе от 40 до 49 лет – 30% опрошенных. В возрастной группе от 50 до 59 лет уже только 18% респондентов указали, что были бы готовы основать свой стартап, а в группе от 60 до 74 лет всего 5% опрошенных, добавив, что для этого им потребовалось бы больше знаний и навыков. Пятая часть опрошенных указывает, что одним из вызовов при создании стартапа является недостаток знаний и навыков. 16% выделяют страх неудачи, 24% – нехватку финансов, 7% – недостаток поддержки, а 31% – налоговую среду.
4: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть голоса, которые не подвластны времени. Один из таких принадлежит Таисии Повалий, у которой состоялась премьера новой песни столетия. Артистке покорилось множество международных музыкальных конкурсов и фестивалей. Примечательно, что в свое время она даже получила негласный титул «Золотой голос Украины». Музыкальный путь певицы начался еще в детстве, а профессиональное образование она получила в Киевском музыкальном училище, где обучалась академическому вокалу. В разные годы Таисия записала множество популярных дуэтов, в том числе с Николаем Басковым и Стасом Михайловым, а ее песни неоднократно удостаивались престижных музыкальных наград. Встречайте! Таисия Повалий с премьерой песни «Столетие».

0: твоя безумная весна.
1: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены, а Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
5: От инструментов до одежды все детально проработано.
4: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
5: Билеты, билеты, сервис.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. В последних моделях автомобилей некоторые производители решили интегрировать поворотники в стоп-сигналы, делая их частью единого светового блока. Казалось бы, это эстетично, но есть один минус. В темное время суток, особенно в плохих погодных условиях, поворотник может просто не быть виден водителем сзади. Такой элемент, расположенный в том же блоке, что и красный стоп-сигнал, сливается с ним, особенно если стекло заднего фонаря темное или непрозрачное. Это может стать причиной неприятных

0: менять свою форму. Однако такие чехлы могут быть дороже. От 80 до 300 евро, в зависимости от материала и производителя. Дополнительные опции, такие как вентиляция или подогрев, могут стать отличным бонусом для водителей, предпочитающих комфорт в любое время года. Современные автомобили все чаще оснащаются огромными сенсорными экранами, которые заменяют множество физических кнопок и органов управления. Это, конечно, выглядит впечатляюще. Управление мультимедийной системой, навигацией, климатом и даже настройками автомобиля теперь можно сделать с одного большого дисплея. Однако тут есть и свои риски. С одной стороны, это упрощает управление, с другой – отвлекает водителя. Полицейские по всему миру борются с использованием мобильных телефонов за рулем, но с появлением экранов в автомобилях появляется новый вызов. Такие экраны могут легко стать причиной того, что водитель будет тратить слишком много времени на переключение между меню или поиск нужной функции. В Латвии, как и в других странах Европы, такие новшества часто становятся темой обсуждения в контексте безопасности на дорогах. Интересно, что в некоторых странах уже разрабатывают законы, ограничивающие использование сенсорных экранов в качестве контроля, когда машина находится в движении. Несмотря на огромные экраны, они иногда не так удобны для быстрой настройки, особенно когда нужно выполнить маневр или быстро отреагировать на ситуацию на дороге. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами в восточных регионах страны возможен небольшой моросящий дождь. При легком западном ветре температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, у моря до плюс 19 градусов.
1: Реклама.
3: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной, и последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон.

0: Реклама. Рестораны «Вайрок Соулс» и «Марк Нябетти» представляют. 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты «Билиши сервис».
1: Bio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Bio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Bio studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Bio studio klusais centrs un Bio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. biostudio.lv.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про алкоголь.
1: Центр профилактики и контроля заболеваний в рамках конкурса выберет исполнителя исследования, который изучит привычки литовцев и эстонцев по приобретению алкоголя в Латвии. Свидетельствует информация на сайте бюро по надзору за закупками. Максимальная цена договора запланирована в размере 140 тысяч евро, а срок оказания услуги предусмотрен не позднее 21 декабря 2029 года. Полученные данные планируется использовать для улучшения качества статистики здравоохранения, а также для планирования политики по ограничению употребления алкоголя. Данные Центра профилактики и контроля заболеваний свидетельствуют о том, что в 2024 году зарегистрированное потребление абсолютного алкоголя на одного жителя в возрасте не менее 15 лет составило 12 литров. Хотя это немного меньше, чем в 2023 году, когда потребление составило 12,5 литров, Латвия по-прежнему сохраняет высокий показатель потребления алкоголя в европейском масштабе. Однако специалисты подчеркивают, что часть из этого зарегистрированного потребления в Латвии приходится на покупки алкоголя жителями других стран, в основном из Литвы и Эстонии.
3: Про международные отношения.
1: Прогнозы об уходе США из Европы не сбылись, и саммит НАТО в Анкаре в июле еще раз подтвердит, что США заинтересованы в коллективной обороне, заявил посол Латвии в НАТО Марис Рекстенш. По его словам, в прошлом году можно было прочитать ряд заголовков о том, что США якобы прекратят участие в учениях в Европе. Однако это не сбылось, и американцы продолжают учения вместе с европейскими союзниками. Рекстенш призвал с осторожностью оценивать громкие заявления, поскольку СМИ борются за внимание аудитории, и самый простой способ его привлечь – это сочный заголовок. В то же время посол отметил, что нынешняя администрация США ожидает, чтобы Европа сама больше вкладывала в свою оборону. Он подчеркнул, что это не новый тезис Вашингтона, так как его высказывали и предыдущие президенты, и министры обороны США. Решение саммита НАТО в Гааге дает основание для уверенности в том, что Европа поняла этот сигнал и оборонные возможности увеличатся, сказал Рекстенш. По его мнению, сейчас идет процесс планирования, в котором оценивается, какие оборонные возможности США следует сконцентрировать в других регионах и как европейцы могут восполнить их своими возможностями.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

свет. Воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет. Вкус поцелуев терпкий.

0: Во всем мире плов – это символ восточной кухни, но именно узбекский плов считается его настоящей душой. Считается, что гость, побывавший в Узбекистане и не попробовавший плова, так и не познал сути этой земли. По древней легенде, плов связан с именем философа и мыслителя средневекового Востока. Говорят, что он придумал это блюдо, чтобы вернуть к жизни молодого принца, иссохшего от несчастной любви. Насытив юношу этим питательным блюдом, он подарил не только силы, но и новое кулинарное чудо, которое стало символом гостеприимства и любви. С тех пор в Узбекистане плов готовят на свадьбах, в честь рождения ребенка и просто тогда, когда собирается семья. Чтобы приготовить настоящий плов, нужно немного терпения и правильный настрой. Возьмите баранину около 1 килограмма, нарежьте мясо кубиками, репчатый лук нарежьте полукольцами, морковь тонкой соломкой. Разогрейте растительное масло примерно 300 мл и обжарьте целую луковицу до черного цвета. Она придаст маслу насыщенность. Добавьте нарезанный лук и жарьте до золотистого цвета. Всыпьте мясо и готовьте, пока не появится аппетитная корочка. Затем добавьте морковь. Ее жарьте 3 минуты, не перемешивая. Потом все аккуратно соедините и готовьте еще около 10 минут, но уже постоянно помешивая. Влейте кипяток так, чтобы он покрывал содержимое емкости на 1 сантиметр. Добавьте острый перец, уменьшите огонь и тушите примерно 1 час. Смешайте зиру и кориандр. Разотрите их руками и добавьте барбарис и соль. Все это отправьте к мясу. Когда морковь станет мягкой, сверху равномерно выложите рис, примерно 0,5 килограмма. Увеличьте огонь и влейте кипяток, чтобы он покрыл рис на 3 сантиметра. Когда вода впитается, вдавите в рис 2 головки очищенного чеснока, убавьте огонь и готовьте до мягкости зерна. Проверить готовность можно шумовкой. Если при легком ударе звук глухой, сделайте несколько проколов деревянной шпажкой, накройте крышкой и оставьте томиться еще около 30 минут. Настоящий плов не терпит спешки. В нем соединяются аромат, тепло и забота. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка. Реклама.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидки от 30 до 45% на определенные продукты бренда «Моллерс» с ценными жирными кислотами омега-3 для ежедневной поддержки. Скидка 50% на продукты «Магния» бренда «Провизор», а также скидки до 25% на определенные продукты «Нервостронг» для поддержки нервной системы и улучшения сна. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: моросящий дождь при легком западном ветре. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, у моря до плюс 19 градусов.
1: Реклама. 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
2: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8». Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8» и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
3: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу Сервис ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить!

0: на Авторадио Латвия.
1: Татьяна Буланова и Светлана Лазарева. За нас красивых.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Иногда за внешне идеальным браком скрывается история, в которой правда оказывается самой опасной вещью. В программе «Киноафиша» детективный триллер «Исчезнувшая», где главную роль исполняет Бен Аффлек. Фильм «Исчезнувшая» начинается с исчезновения Эми Данн в день годовщины ее брака. Все выглядит как преступление, а главным подозреваемым становится ее муж Ник. Полиция находит улики против него, а в прессе формируется образ виновного. Однако в какой-то момент «Исчезнувшая» раскрывает главный поворот. Эми жива и сама инсценировала свое исчезновение, чтобы отомстить мужу за измену. Она заранее продумала каждую деталь, чтобы подставить Ника. Позже Эми возвращается, разыграв новую историю, и общество верит ей. Ник понимает, что оказался в ловушке, где правда никому не нужна. В финале история показывает их странный союз, где они продолжают жить вместе, несмотря на взаимное недоверие. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальное предложение месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
7: Прежнего.
8: Я знаю пароль.
6: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
8: А я простила, я простила.
6: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
9: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Врачи слишком дороги, жители Латвии занялись самолечением. Получи пенсию с молоду, надо ли ждать старости, чтобы потратить свои деньги. Здравствуй, юность в сапогах, кого призовут в армию ЛР. Эхо соседней войны, куда бежать при звуке дрона. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
10: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал «Путвейне». И 13 июня в Елгаве. Концертный зал «Митова». Билеты «Билишу Парадизе».

0: 103.2 FM.
1: Про белые розы, желтые тюльпаны, сибирские морозы.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.
2: What is love?

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про лекарства.
1: Годовая инфляция в Латвии в июне составит от 3,3% до 3,6%, прогнозирует Министерство финансов. В мае потребительские цены выросли на 3,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, что оказалось выше апрельского показателя. Главным фактором роста цен остается топливо. По данным министерства, по сравнению с маем прошлого года дизель подорожал на 33,5%, а бензин на 21,5%. Продолжают расти и расходы на коммунальные услуги. За год электроэнергия подорожала на 6,3%, а природный газ на 17,5%. На фоне роста цен на энергоносители продовольствие пока помогает сдерживать инфляцию. В мае продукты питания в среднем стоили на 1,1% меньше, чем годом ранее. В министерстве ожидают, что в ближайшие месяцы цены на продукты останутся стабильными или даже немного снизятся. Дополнительным фактором может стать снижение с 1 июля ставки НДС на ряд основных продуктов питания с 21 до 12%. Ожидается, что это окажет сдерживающее влияние на цены. Однако в Минфине предупреждают, что осенью ситуация может измениться. На стоимость продуктов будут влиять цены на энергоносители, логистику, а также ситуация с новым урожаем. Кроме того, нехватка рабочей силы продолжает увеличивать расходы производителей и торговых сетей, что со временем может привести к новому росту цен.
2: Про цены.
1: Во вторник, 9 июня, Кабинет министров постановил, что с 1 июля этого года при покупке рецептурных лекарств государство будет оплачивать стоимость услуги фармацевта в размере 75 центов, если цена лекарства не превышает 10 евро за упаковку. А для людей с инвалидностью первой группы с 1 сентября государство будет компенсировать плату за услугу фармацевта для всех рецептурных лекарств, сообщили в Минздраве. Гражданские жители Украины, на которых распространяется закон о поддержке гражданских жителей Украины, в дальнейшем больше не будут освобождаться от платы за услугу фармацевта по рецепту. В министерстве напомнили, что с 1 января 2025 года вступила в силу новая модель наценок на рецептурные лекарства. Реформа создала прозрачную систему формирования цен, введя механизм фиксированных наценок, а также установив, что цена производителя в Латвии не может превышать уровень Литвы и Эстонии.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

В оригинале песню, которая открыла программу по заявкам, пел Пупа на итальянском про любовь и про шоколадное мороженое. А сегодня, друзья, во всем мире отмечается этот день любви к мороженому. Мы только за. И на этой позитивной ноте начинаем популярную передачу «Только для вас». Меня зовут Владимир Тин. Я дежурный по эфиру и по почте, так что присылайте заявки по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Как, к примеру, это сделала Ольга. Она пишет: «Привет, Авторадио и Владимир, ведущий этой замечательной передачи». Молодец, Ольга, сразу зашла с козырей. Читаем дальше. Ну что, как говорится, вперед из песней. Проиграйте, пожалуйста, «Пекаря» группы «Лайтбэк». И привет всем, кто слушает Авторадио. Лучшее радио в городе. Ну что здесь добавить? Ольга все сказала, и мы слушаем легендарный хит «Бекермен» датского дуэта «Лайтбэк» в программе по заявкам «Только для вас».

Целовал его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дыр

странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных.

фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето

«Лето – это маленькая жизнь», только что пел Олег Митяев, и мы с ним абсолютно согласны. Тем более, когда для праздника есть приятные поводы. Нам пишет Татьяна. «Добрый день, Владимир. Прошу вас поздравить через передачу «Только для вас» моего мужа Максима Бойко с 50-летием и поставить песню Николая Носкова. А теперь пожелание. Мой самый лучший. С днем рождения. В этот день хочу пожелать тебе, чтобы никакие преграды не стояли на пути, чтобы ты всегда добивался своих целей. Твои увлечения приносили тебе удовольствие, и на них всегда хватало времени. Желаю тебе неиссякаемого интереса к жизни и крепкого здоровья. Горжусь тобой и бесконечно тебя люблю. Спасибо, что ты есть у меня». Трогательно поздравила Татьяна. Пусть ее пожелания непременно сбудутся. Вас, Максим, с золотым юбилеем. И помните главное. После 50 настоящая жизнь только начинается. Для вас в честь праздничного юбилея шикарная песня Николая Носкова «На меньшее я не согласен». Любите и будьте любимы.

0: Реклама.
1: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Саводс 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
2: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Good year.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

частенько просим присылать письма, послания, весточки заранее. Именно так и поступила семья, которая поздравляет любимую дочь с праздником. Дорогое Авторадио, сегодня, 10 июня, у нашей доченьки Юлии Герштаутас день рождения. Поздравляем с этим событием. Желаем никогда не терять веры в добро и в чудеса. Здоровья, счастья, удачи во всех делах. Это поздравили родители, а музыкальным подарком для вас, Юлия, и для всей семьи будет песня Юрия Антонова. Она называется «Доченька», и это квинтэссенция неиссякаемой родительской любви.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, дожди, преимущественно в юго-восточных регионах, ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается преимущественно облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, местами грозы, ветер переменного направления от 1 до 8 метров в секунду, местами южный порывами до 15 метров в секунду, во время шторма возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха от 12 до 20 градусов тепла в Латгале до плюс 26. В Риге в четверг ожидается облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Реклама.

0: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая 2 товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугуриномотню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смектогоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.

Праздник жизни на Авторадио Латвия продолжается. В программу «По заявкам только для вас» прилетело еще одно чудесное послание. Добрый день, Авторадио. Добрый день, Владимир. У нас с мужем сегодня рубиновая свадьба. 40 лет. Поздравьте нас с этой замечательной датой. Подпись Ирина и Виктор. Ну что, действительно шикарная дата. 40 лет вы радуете друг друга, любите, вдохновляете, понимаете и поддерживаете. Рубиновый союз родных сердец – великолепный пример счастливой семьи. Продолжайте в том же духе еще не один десяток лет. А рубиновая свадьба, какая же она красивая. Мы поздравляем вас, Виктор и Ирина, и слушаем песню Шарля Азнавура про любовь вечную и бесконечную.

0: Реклама.
1: Мэнес Аптека советует: в июне скидки до 40% на продукцию бренда Виши. Откройте для себя продукты для здорового вида кожи и волос. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
4: 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
2: The Beatbox.
5: Билеты Билежу Сервис.
6: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Врачи слишком дороги, жители Латвии занялись самолечением. Получи пенсию с молоду, надо ли ждать старости, чтобы потратить свои деньги. Здравствуй, юность в сапогах, кого призовут в армию ЛР. Эхо соседней войны, куда бежать при звуке дрона. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
7: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Вис Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты билишусервис.лв.

А заключительная на сегодня заявка, признаться, немного удивила. Но, как говорится, что написано пером. Итак, авторадио. Передайте привет Руслану. Мы едем кое-куда. И у нас все просто супер. И поставьте что-то про настоящего друга. Это от Николая и компании. Ну, видимо, Руслан, на вас тоже рассчитывали, но что-то там не срослось. А что касается песни про друга, то вот, пожалуйста, трио Куприк, Стволинский, Степин про дружбу крепкую споют. Песня уже под парами, а со слушателями мы простимся до завтра, когда на том же месте в тот же час в эфире снова будет программа по заявкам.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про исследования.
1: За год немного увеличилось число жителей Латвии, считающих, что свобода слова может быть ограничена. Свидетельствуют данные последнего исследования медиаграмотности жителей Латвии, проведенного Агентством рыночных и социальных исследований «Латвия-факты». Ограничение свободы слова допустимо для 80% респондентов. Это на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Противоположное мнение высказали 20% населения. Молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет чаще всего соглашаются с тем, что свободу слова никогда не следует ограничивать. В этой возрастной группе таковых набралось 27%. Большинство респондентов считают, что свобода слова может быть ограничена, если ее содержание представляет собой намеренно распространяемую дезинформацию 60%, или если опубликованная информация может причинить какой-либо физический вред или моральные страдания 59%. Меньшее количество людей согласны с тем, что свобода слова может быть ограничена, если она критикует церковь или чьи-то религиозные взгляды – 10%, политические взгляды или убеждения других людей – 9%, или критикует работу правительства или учреждений – 4%.
3: Про медицину.
1: У приемного отделения клинической университетской больницы имени Паула Страдыня иногда образуются многочасовые очереди из бригад службы неотложной медицинской помощи, сообщает латвийское телевидение. Например, в понедельник 8 июня одной из бригад неотложки пришлось ждать почти 2 часа, чтобы передать пациента приемному отделению. В больнице пояснили, что в тот день в течение одного часа в приемное отделение были доставлены 12 пациентов, что и вызвало очередь. Главный врач Янис Вилманис отметил, что в подобных ситуациях действует распоряжение размещать пациентов также в непрофильных отделениях, то есть на всех имеющихся свободных местах. По его словам, это действительно делается, однако создает определенные трудности для врачей отделений. В свою очередь, руководитель службы неотложной медицинской помощи Лена Ципула, которая сейчас находится в Запорожье, привела в пример опыт Украины. По ее словам, в больнице, сопоставимой по размеру с больницей Страдыня, после атак дронов за один час были госпитализированы 20 пациентов, причем без каких-либо задержек. По словам Ципулы, печально, что в Латвии в мирное время приходится говорить об очередях, которые влияют на оказание неотложной медицинской помощи.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть голоса, которые не подвластны времени. Один из таких принадлежит Таисии Повалий, у которой состоялась премьера новой песни столетия. Артистке покорилось множество международных музыкальных конкурсов и фестивалей. Примечательно, что в свое время она даже получила негласный титул «Золотой голос Украины». Музыкальный путь певицы начался еще в детстве, а профессиональное образование она получила в Киевском музыкальном училище, где обучалась академическому вокалу. В разные годы Таисия записала множество популярных дуэтов, в том числе с Николаем Басковым и Стасом Михайловым, а ее песни неоднократно удостаивались престижных музыкальных наград. Встречайте! Таисия Повалий с премьерой песни «Столетие».

0: Реклама.
1: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают, тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv. Calvin Harris.
2: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. В последних моделях автомобилей некоторые производители решили интегрировать поворотники в стоп-сигналы, делая их частью единого светового блока. Казалось бы, это эстетично, но есть один минус. В темное время суток, особенно в плохих погодных условиях, поворотник может просто не быть виден водителем сзади. Такой элемент, расположенный в том же блоке, что и красный стоп-сигнал, сливается с ним, особенно если стекло заднего фонаря темное или непрозрачное. Это может стать причиной неприятных ситуаций на дороге. Так что если у вас такая система, важно выбирать машину с хорошими и яркими дополнительными индикаторами. Или же прокачивать видимость при помощи светодиодов, чтобы избежать опасных ситуаций. Защитить сиденье машины – это не только эстетика, но и практическая необходимость. В Латвии, где часто дождливая погода, а в летнее время можно принести с собой пыль и грязь, чехлы становятся важной деталью. При выборе важно учитывать материал. Тканевые чехлы хороши для жарких дней, но они могут быстро пачкаться и тяжело чиститься. В то время как кожаные или эко-кожаные чехлы – отличный вариант для всех сезонов. Они легко чистятся, не пропускают влагу и сохраняют свою форму. Однако такие чехлы могут быть дороже – от 80 до 300 евро, в зависимости от материала и производителя. Дополнительные опции, такие как вентиляция или подогрев, могут стать отличным бонусом для водителей, предпочитающих комфорт в любое время года. Современные автомобили все чаще оснащаются огромными сенсорными экранами, которые

0: на того, что водитель будет тратить слишком много времени на переключение между меню или поиск нужной функции. В Латвии, как и в других странах Европы, такие новшества часто становятся темой обсуждения в контексте безопасности на дорогах. Интересно, что в некоторых странах уже разрабатывают законы, ограничивающие использование сенсорных экранов в качестве контроля, когда машина находится в движении. Несмотря на огромные экраны, они иногда не так удобны для быстрой настройки, особенно когда нужно выполнить маневр или быстро отреагировать на ситуацию на дороге. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, дожди, преимущественно в юго-восточных регионах, ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается преимущественно облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, местами грозы, ветер переменного направления от 1 до 8 метров в секунду, местами южный порывами до 15 метров в секунду, во время шторма возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха от 12 до 20 градусов тепла в Латгале до плюс 26. В Риге в четверг ожидается облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
1: Реклама.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены, а Линекс-комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о привычках собак и о том, как они формируются рядом с человеком. Сегодня мы поговорим о том, почему собака спит на кровати хозяина и почему это поведение не связано с доминированием. Многие считают, что если собака забирается на кровать, она пытается занять главенствующее положение. На самом деле, это упрощенное объяснение. Современные специалисты сходятся во мнении, что стремление спать рядом с человеком связано не с борьбой за лидерство, а с потребностью в безопасности и комфорте. Для собаки человек является источником спокойствия, тепла и стабильности. Собаки изначально социальные животные. Им важно находиться рядом с теми, с кем они чувствуют связь. Кровать хозяина пахнет знакомо, сохраняет тепло и ассоциируется с отдыхом. Когда собака выбирает это место для сна, она ищет ощущение защищенности и принадлежности к семье. Если хозяин проводит много времени на кровати, отдыхает там или разрешает собаке забираться рядом, питомец воспринимает это как норму. Он не делает выводов о статусе. Он просто следует установленному порядку и выбирает место, где ему спокойно. Собаки, которые спят на кровати, чаще всего демонстрируют привязанность и доверие. Они чувствуют себя расслабленно, быстрее засыпают и спокойнее реагируют на ночные звуки. При этом важно помнить, что вопрос сна на кровати всегда остается выбором владельца. Если человеку комфортно делить пространство с питомцем, в этом нет поведенческой проблемы. Если же собака мешает отдыху или проявляет беспокойство, можно мягко приучить ее к собственному месту, не используя запреты и давление. Сон рядом с человеком не делает собаку непослушной и не влияет на ее воспитание. Границы формируются не местом сна, а последовательностью правил, спокойным тоном общения и понятными ожиданиями со стороны человека. И пока мы учимся различать мифы и реальные причины поведения собаки, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас на многое снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
3: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флабиан» 1000 мг микронизированного диасмина для лечения симптомов хронического венозного заболевания и острых симптомов геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасмину. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель СИАКРК «Латвия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
4: Рестораны «Вайрок Саулус» и «Марк Ньобетти» представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний open air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билет.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Для укрепления туристической отрасли Латгалы планируется перераспределить 1,5 миллиона евро. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Для укрепления туристической отрасли Латгалы из средств Министерства экономики планируется перераспределить почти 1 500 000 евро, сообщил министр экономики Виктор Валанис. Эти средства будут предназначены в том числе для финансовой поддержки участия в туристических выставках и конференциях, чтобы привлечь в регион организаторов тур-мероприятий. Как отметил Валанис, государство также должно обеспечить безопасность инвестиций в Латгалы. Во время выездного заседания правительства в Латгалы 27 июня предусмотрено утвердить механизм, как предпринимателям и частным лицам будут возмещаться убытки, возникшие из-за объявления в воздушном пространстве региона тревоги в связи с дронами. Должен быть четкий ответ государства о том, каким образом полностью компенсируются убытки, если таковые возникли. Это должно касаться как частных лиц, так и предпринимателей, сказал министр экономики. В конце мая Латгальская туристическая ассоциация обратилась к высшим должностным лицам государства, министерству и Сейму с открытым письмом, в котором указало, что события последнего времени на восточной границе Латвии, повторяющиеся инциденты с беспилотными летательными аппаратами, регулярные предупреждения об угрозе в воздушном пространстве, оповещения по сотовой сети, полеты истребителей НАТО и доминирующая в публичном пространстве кризисная коммуникация привели к тяжелым последствиям для туристической отрасли Латгалы.
2: Про Ригу.
1: Столичное общество «Город для людей» призывает до 1 августа установить на железнодорожном переезде в Иманте барьеры для пешеходов и велосипедистов, в противном случае обещая обратиться в суд, сообщил представитель организации Карлис Крекис. Общество напоминает, что в прошлом году на этом переезде под колесами поезда погибли две девочки, ехавшие на электровелосипеде, а в этом году, 7 июня, поезд смертельно травмировал мужчину. Как указывает общество, переезд можно сделать безопасным, установив барьеры для пешеходов и велосипедистов, чтобы при приближении поезда блокировалось не только автомобильное движение, но и движение пешеходов и велосипедистов. В мае этого года латвийская железная дорога отклонила требования общества, указав, что установленные пешеходные лабиринты являются достаточным решением для обеспечения безопасности. В сотрудничестве с адвокатом Никитой Ковалевым общество проанализировало ситуацию и подало исполнительному директору Риги заявление, в котором оспаривает противоположность правное действие Рижской думы в решении этого вопроса, говорится в заявлении организации. «Город для людей» требует решить этот вопрос до 1 августа, в противном случае обещая обратиться в суд.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, местами грозы. Ветер переменного направления от 1 до 8 метров в секунду. Местами южный, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 20 градусов тепла, в Латгале до плюс 26. В Риге в четверг ожидается облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Интересный факт. Традиция Porsche.
1: В автомобилях Porsche ключ зажигания располагается слева от руля. Это дань традиции, которая берет начало с гонок Лемана. Такое расположение ключа позволяло быстрее завести машину, учитывая, что водителю нужно было добежать до автомобиля, запрыгнуть в него и завести.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
7: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное, помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
8: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу Сервис ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить!

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

отвечал, не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал, куда хотим, туда едем и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, дожди, преимущественно в юго-восточных регионах, ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается преимущественно облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, местами грозы, ветер переменного направления от 1 до 8 метров в секунду, местами южный порывами до 15 метров в секунду, во время шторма возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха от 12 до 20 градусов тепла в Латгале до плюс 26. В Риге в четверг ожидается облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Реклама.
2: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальное предложение месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Я не там искать резы на Лигу, Лигу, кур замаста на Сьепрецы на Лигу.
5: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 eiro kilogramā ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 eiro. Maksima.
6: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8». Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8» и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
1: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Автомонитор.
1: Движение в латвийской столице даже днем нельзя было назвать легким или расслабленным. Уже начиная с полудня на мониторе были 4 балла, к 16 часам появилась пятерка. В данный момент 6 баллов характеризуют дорожную обстановку. Столь высокий уровень трафика обусловлен, конечно, теплой погодой, но в первую очередь многочисленными местами дорожных работ, которые тормозят потоки машин. При этом есть неожиданности, и об одном таком месте сообщает инструктор по вождению Алексей Счастливчик.
2: Денек добрый, дорожная информация. С улицы Мукуса у нас поворот на Скайстка у нас закрыт. Обратите внимание, там знаки висят, запрещающие поворот. Всем удачи на дорогах.
1: Благодарим Алексея за инфу и продолжаем движение с учетом сложных мест. В первую очередь это Карля Урмани перед Венебазгатовой в направлении Островного моста. Здесь уже можно оставить от 20 минут и на полчасика как минимум зависнуть на улице Валдемара в сторону Вантового моста, где произошло ДТП. Также здесь стоит или медленно едет бульвар Калпака, а также другие прилегающие улицы. Будем внимательны и не забудем, что вчера при нормальной погоде в Риге было зарегистрировано почти 100 аварий, точнее 98 ДТП, в которых пострадали 10 человек. Будьте внимательны и никуда не торопитесь. Меня зовут Владимир Тин, я желаю всем удачного продолжения дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Pio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsmalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. PioStudio.lv.
4: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая 2 товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури Номотню 10, Елгова, Паста 40. 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
5: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
6: Прежнего.
7: Я знаю пару.
5: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
7: А я простил.
5: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билетсервис.
8: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
9: Яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
8: Lidl стоит того.
10: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляют лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал «Путвейне». И 13 июня в Елгаве. Концертный зал «Митова». Билеты «Билеты». Или же парадизы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Новый министр образования пока не гарантирует повышение зарплат педагогов. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В настоящее время невозможно гарантировать выполнение графика повышения зарплат педагогов, поскольку возможности бюджета на следующий год еще не ясны, заявила министр образования и науки Илза Индрексена на встрече с Латвийским профсоюзом работников образования и науки. В то же время политик обещает отстаивать приоритеты образования и искать доступные источники финансирования. Профсоюз обещает следить за тем, чтобы в госбюджете следующего года соблюдались приоритеты сферы образования, в том числе график повышения зарплат педагогов, финансирование на учебные пособия и базовое финансирование науки. По словам Индрексена, пока не ясно, каким будет бюджет 2027 года, поскольку принятые в предыдущие годы решения создали существенные вызовы при планировании финансирования на следующий год. В то же время она подчеркнула, что для приобретения учебных пособий доступны не только средства госбюджета, но и финансирование из фондов ЕС для самоуправления, которое до сих пор использовалось в сравнительно небольшом объеме. Худшее, что может случиться, это если мы вернем деньги Европе или перераспределим их на другие цели, добавила она. Новый министр образования также обратила внимание на качество и доступность учебных пособий на разных этапах образования. По ее мнению, для учеников младших классов важно обеспечить традиционные учебные материалы. В свою очередь, для старшеклассников все большую роль могут играть цифровые учебные пособия, однако необходимо решить вопросы доступности, техники и связи. Политик также подчеркнула преимущество планируемой новой модели финансирования школ «Программа в школе», предусматривающей, что финансирование будет поступать непосредственно в школы, а не перераспределяться на уровне самоуправлений. По ее словам, это могло бы способствовать привлечению и удержанию педагогов в небольших школах, обеспечивая более справедливую оплату труда, независимо от количества учеников в классе. Говоря о графике повышения зарплат педагогов, Индрексена признала, что в настоящее время не может дать конкретных обещаний, но обязалась отстаивать интересы отрасли на бюджетных переговорах. Она отметила, что решения будут зависеть от финансовых возможностей государства и бюджетной ситуации. Правительственная декларация в настоящее время не предусматривает новых фискально емких решений на следующий год, однако министр обещает подготовить необходимые оценки, чтобы можно было продвигать приоритеты образования. Со своей стороны, профсоюз напомнил, что согласился на меньшее, чем планировалось изначально повышение зарплат в 2025 году, а также на то, что в этом году повышение зарплат не было предусмотрено. Председатель профсоюза Инга Ванага заметила, что в соседних странах, Литве и Эстонии, графики повышения зарплат педагогов продолжают действовать в схожих геополитических условиях.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди, местами грозы. Ветер переменного направления от 1 до 8 метров в секунду. Местами южный, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 20 градусов тепла. В Латгале до плюс 26. В Риге в четверг ожидается облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди, возможно, грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть голоса, которые не подвластны времени. Один из таких принадлежит Таисии Повалий, у которой состоялась премьера новой песни столетия. Артистке покорилось множество международных музыкальных конкурсов и фестивалей. Примечательно, что в свое время она даже получила негласный титул «Золотой голос Украины». Музыкальный путь певицы начался еще в детстве, а профессиональное образование она получила в Киевском музыкальном училище, где обучалась академическому вокалу. В разные годы Таисия записала множество популярных дуэтов, в том числе с Николаем Басковым и Стасом Михайловым, а ее песни неоднократно удостаивались престижных музыкальных наград. Встречайте! Таисия Повалий с премьерой песни «Столетие».

0: я твоя безумная весна.
1: Автомонитор.
2: Красно-бордовые пробки накрыли, если не весь город, то протянулись по самым важным и основным направлениям движения в латвийской столице. В разгаре час пик, 8 баллов это в среднем, более 50 заторов. Мы ищем и находим самые сложные места. Это в первую очередь Валдемара в сторону Вантового моста. На подъеме в районе перекрестка с Цитаделес произошло ДТП. Образовалась огромная пробка, заторы по всей округе. Далее, Карля Ульманя, пробки перед Венем Базгатвы с обеих сторон от 20 метров. Минут. Это самые затратные по времени. Можно также выделить Густава Земгала Гатвы перед Брибас, тоже с обеих сторон, и об этом рассказывает автоледи Кристина.
3: Здравствуйте. Съезд с моста, улица Густава Земгала, перед Брибас, в сторону Пурцема и Плявников. Большая пробочка. Обе полосы заняты, стоят автобусы и легковые автомобили, фуры. Все в одинаковом положении, очень медленно продвигаются вперед. Всем хорошего дня, спасибо.
2: Спасибо Кристине. Однако такая картина трафика сейчас не уникальна. Заторы и пробки продолжают расти, и большинство из них в пределах 10, максимум 15 минут. Будьте внимательны и аккуратны на дороге. Если что, сообщайте обо всем, что мешает движению, по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера и удачи в пути.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
4: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
5: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейк с Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
6: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
7: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
8: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. В последних моделях автомобилей некоторые производители решили интегрировать поворотники в стоп-сигналы, делая их частью единого светового блока. Казалось бы, это эстетично, но есть один минус. В темное время суток, особенно в плохих погодных условиях, поворотник может просто не быть виден водителем сзади. Такой элемент, расположенный в том же блоке, что и красный стоп-сигнал, сливается с ним, особенно если стекло заднего фонаря темное или непрозрачное. Это может стать причиной неприятных ситуаций на дороге. Так что если у вас такая система, важно выбирать машину с хорошими и яркими дополнительными индикаторами. Или же прокачивать видимость при помощи светодиодов, чтобы избежать опасных ситуаций. Защитить сиденье машины – это не только эстетика, но и практическая необходимость. В Латвии, где часто дождливая погода, а в летнее время можно принести с собой пыль и грязь, чехлы становятся важной деталью. При выборе важно учитывать материал. Тканевые чехлы хороши для жарких дней, но они могут быстро пачкаться и тяжело чиститься. В то время как кожаные или эко-кожаные чехлы – отличный вариант для всех сезонов. Они легко чистятся, не пропускают влагу и сохраняют свою форму. Однако такие чехлы могут быть дороже – от 80 до 300 евро, в зависимости от материала и производителя. Дополнительные опции, такие как вентиляция или подогрев, могут стать отличным бонусом для водителей, предпочитающих комфорт в любое время года. Современные автомобили все чаще оснащаются огромными сенсорными экранами, которые заменяют множество физических кнопок и органов управления. Это, конечно, выглядит впечатляюще. Управление мультимедийной системой, навигацией, климатом и даже настройками автомобиля теперь можно сделать с одного большого дисплея. Однако тут есть и свои риски. С одной стороны, это упрощает управление. С другой – отвлекает водителя. Полицейские по всему миру борются с использованием мобильных телефонов за рулем, но с появлением экранов в автомобилях появляется новый вызов. Такие экраны могут легко стать причиной того, что водитель будет тратить слишком много времени на переключение между меню или поиск нужной функции. В Латвии, как и в других странах Европы, такие новшества часто становятся темой обсуждения в контексте безопасности на дорогах. Интересно, что в некоторых странах уже разрабатывают законы, ограничивающие использование сенсорных экранов в качестве контроля, когда машина находится в движении. Несмотря на огромные экраны, они иногда не так удобны для быстрой настройки, особенно когда нужно выполнить маневр или быстро отреагировать на ситуацию на дороге. Всем удачи в пути! Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
1: Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, дожди, преимущественно в юго-восточных регионах, ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается преимущественно облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, местами грозы, ветер переменного направления от 1 до 8 метров в секунду, местами южный порывами до 15 метров в секунду, во время шторма возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха от 12 до 20 градусов тепла в Латгале до плюс 26. В Риге в четверг ожидается облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный от

0: рынка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения, минус 25% на все золотые украшения и минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 70. 14 августа. Бондерсала. Билеты

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: нажми на тормоза.
1: Реклама.
2: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальное предложение месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
5: Билеты Билишу Сервис.
6: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Врачи слишком дороги, жители Латвии занялись самолечением. Получи пенсию с молоду, надо ли ждать старости, чтобы потратить свои деньги. Здравствуй, юность в сапогах, кого призовут в армию ЛР. Эхо соседней войны, куда бежать при звуке дрона. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
7: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу Сервис ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Президент призвал повысить эффективность защиты воздушного пространства. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Сбитый 8 июня дрон демонстрирует, что Латвия способна реагировать на появление в своем воздушном пространстве беспилотных летательных аппаратов. Однако необходимо повысить эффективность, заявил президент Эдгар Ринкевич после встречи в Рижском замке с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. Комментируя ситуацию на восточной границе страны в связи с инцидентами с дронами, президент выразил удовлетворение и благодарность вооруженным силам НАТО, оборонному ведомству и системе внутренних дел. Он подчеркнул, что Латвия необходимо самой развивать свои возможности в области противодронной и противовоздушной обороны. И это важная задача, над которой в настоящее время работают все ответственные структуры. Ринкевич отметил, что подобные инциденты будут повторяться, однако алгоритмы действий совершенствуются. Президент также высоко оценил подписанное во время состоявшегося в Таллине саммита стран Балтии и Северной Европы соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве между Латвией и Украиной. Он указал, что это хорошая основа для максимально быстрого развития возможностей противовоздушной обороны Латвии и поддержки Украины. Соглашение предусматривает конкретные задачи и действия. При этом, как указал Ринкевич, развивая возможности противодронной и противовоздушной обороны, сотрудничая с Украиной и реализуя совместные проекты, нельзя забывать об оборонной промышленности Латвии. Кулбергс со своей стороны сообщил, что в ближайшие недели в Латвию прибудут украинские военные эксперты по противодронной защите, чтобы оценить ситуацию на фазах идентификации, наблюдения, нейтрализации и уничтожения дронов. После этого будет подготовлен план действий, чего не хватает Латвии, что нужно закупить и как эффективно согласовать системы. Одновременно премьер указал, что за счет инвестиций в оборону необходимо развивать военную промышленность в Латвии. Договор предусматривает совместное производство, в котором заинтересованы как Латвия, так и Украина. Кулбергс выразил надежду, что большую часть работы можно будет выполнить еще в этом году. Премьер подчеркнул, что достичь такого уровня сотрудничества можно благодаря тому, что Латвия была одной из первых стран, которая выразила поддержку Украине и поддерживала ее все годы войны не только финансово, но и политически, а также на других уровнях.
2: Про погоду.
1: В предстоящие выходные погоду в Латвии будет определять циклон, поэтому ожидаются понижения температуры и кратковременные дожди. В четверг Латвии достигнет активный циклон с юга. Погода будет преимущественно облачной и дождливой. Во многих регионах пройдут сильные дожди, на востоке страны грозы. В пятницу, субботу и воскресенье ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. Местами возможны грозовые ливни. Температура воздуха не превысит плюс 15, плюс 20 градусов. Ночью местами опустится ниже плюс 10. Будет дуть слабый и умеренный южный и западный ветер. На следующей неделе также ожидаются кратковременные дожди, а температура воздуха немного повысится. Температура воды в большинстве рек и озер составляет 16-21 градус, в море 13-17 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: И вновь не удалось легко и без проблем разъехаться после трудового дня, когда на дороге выехало максимальное количество транспорта. С 5 до 6 часов на мониторе было 8 и даже 9 баллов, при этом красные заторы и бордовые пробки раскинулись на всех основных и популярных направлениях. Было несколько ДТП в разных частях города, они также сдерживали поток. Кстати, аварию на въезде на Вантовый мост со стороны улицы Вальдемара разобрали, однако затор остается приличным и сейчас. Серьезные пробки на Карле Ульмане перед Венебасом Базгатова в обоих направлениях. Затруднено движение на всех четырех мостах через Даугаву. В основном в сторону Задвинья. Ну или в центр, как на Каменном мосту. Тем не менее, на дорогах становится полегче. 6 баллов уже вернулись на монитор. Скоро ждем пятерку и видим тенденцию к снижению числа заторов как количественно, так и качественно. Послушаем сообщение от Алексея Счастливчика об изменении в организации движения.
2: Денек добрый, дорожная информация. Улица Лачпиша, там, где сейчас производится ремонт пешеходных переходов, это перекресток Абранес и Русыня, висит знак, предупреждающий, что сегодня и завтра ночью этот участок дороги будет перекрыт с 10 часов вечера до 6 утра. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею за инфу. И два слова о погоде на завтра. А завтра у нас четверг, 11 июня. По прогнозу погода будет неважнецкая. С утра и до вечера ожидаются дожди. Температура от 14 до 17 градусов. Будьте внимательны и учитывайте погодные и дорожные условия. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
4: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
4: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
5: Балтийс Баубас. Грандиозайс сватку концертс Дзинтар концертзалэ.
6: Айцина юз 22 августа уз концерту Гала Галанте Вивела Музика. Сватку вакара копа ар мани устасие спожи макснеги. Давайот крашню ун эмоционалу музикалу пьедзивоему. Неизмирсамус пасаулес скайстакос музыка скандартус. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
7: Biļetes biešu paradīzē.
8: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейк с Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
9: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтари. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтари. Джипси Кингс. Билеты билишу-сервис.лв.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, дожди, преимущественно в юго-восточных регионах, ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается преимущественно облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, местами грозы, ветер переменного направления от 1 до 8 метров в секунду, местами южный порывами до 15 метров в секунду, во время шторма возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха от 12 до 20 градусов тепла в Латгале до плюс 26. В Риге в четверг ожидается облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Реклама.

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē, biļeti.

0: Во всем мире плов – это символ восточной кухни, но именно узбекский плов считается его настоящей душой. Считается, что гость, побывавший в Узбекистане и не попробовавший плова, так и не познал сути этой земли. По древней легенде, плов связан с именем философа и мыслителя средневекового Востока. Говорят, что он придумал это блюдо, чтобы вернуть к жизни молодого принца, иссохшего от несчастной любви. Насытив юношу этим питательным блюдом, он подарил не только силы, но и новое кулинарное чудо, которое стало символом гостеприимства и любви. С тех пор в Узбекистане плов готовят на свадьбах, в честь рождения ребенка и просто тогда, когда собирается семья. Чтобы приготовить настоящий плов, нужно немного терпения и правильный настрой. Возьмите баранину около 1 килограмма, нарежьте мясо кубиками, репчатый лук нарежьте полукольцами, морковь тонкой соломкой. Разогрейте растительное масло примерно 300 мл и обжарьте целую луковицу до черного цвета. Она придаст маслу насыщенность. Добавьте нарезанный лук и жарьте до золотистого цвета. Всыпьте мясо и готовьте, пока не появится аппетитная корочка. Затем добавьте морковь. Ее жарьте 3 минуты, не перемешивая. Потом все аккуратно соедините и готовьте еще около 10 минут, но уже постоянно помешивая. Влейте кипяток так, чтобы он покрывал содержимое емкости на 1 сантиметр. Добавьте острый перец, уменьшите огонь и тушите примерно 1 час. Смешайте зиру и кориандр. Разотрите их руками и добавьте барбарис и соль. Все это отправьте к мясу. Когда морковь станет мягкой, сверху равномерно выложите рис, примерно 0,5 килограмма. Увеличьте огонь и влейте кипяток, чтобы он покрыл рис на 3 сантиметра. Когда вода впитается, вдавите в рис 2 головки очищенного чеснока, убавьте огонь и готовьте до мягкости зерна. Проверить готовность можно шумовкой. Если при легком ударе звук глухой, сделайте несколько проколов деревянной шпажкой, накройте крышкой и оставьте томиться еще около 30 минут. Настоящий плов не терпит спешки. В нем соединяются аромат, тепло и забота. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка. Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтари» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: где звучит аккордеон.
1: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
2: Есть голоса, которые не подвластны времени. Один из таких принадлежит Таисии Повалий, у которой состоялась премьера новой песни столетия. Артистке покорилось множество международных музыкальных конкурсов и фестивалей. Примечательно, что в свое время она даже получила негласный титул «Золотой голос Украины». Музыкальный путь певицы начался еще в детстве, а профессиональное образование она получила в Киевском музыкальном училище, где обучалась академическому вокалу. В разные годы Таисия записала множество популярных дуэтов, в том числе с Николаем Басковым и Стасом Михайловым, а ее песни неоднократно удостаивались престижных музыкальных наград. Встречайте! Таисия Повалий с премьерой песни «Столетие».

0: весна.
1: Реклама. Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, дожди, преимущественно в юго-восточных регионах, ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается преимущественно облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, местами грозы, ветер переменного направления от 1 до 8 метров в секунду, местами южный порывами до 15 метров в секунду, во время шторма возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха от 12 до 20 градусов тепла в Латгале до плюс 26. В Риге в четверг ожидается облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Реклама.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода» 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
3: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтери». Билеты в «Билешу-сервис».

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Анна Семенович. «Если станет грустно».

Интересный факт. Круиз-контроль. Человек, который изобрел круиз-контроль, система, заставляющая автомобиль поддерживать постоянную скорость, был слепым. Это Ральф Теттер, который запатентовал систему в 1950 году. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

Авторадио Латвия. Живой звук. Сергей Дубровин и группа «Фристайл». Ах, какая женщина! Живое выступление 2018 года.

0: Реклама. Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Врачи слишком дороги, жители Латвии занялись самолечением. Получи пенсию с молоду, надо ли ждать старости, чтобы потратить свои деньги. Здравствуй, юность в сапогах, кого призовут в армию ЛР. Эхо соседней войны, куда бежать при звуке дрона. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билетсервис.лв. Такое шоу нельзя пропустить!

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Интересный факт. Первая автомагнитола появилась на автомобилях «Шевроле». Первый массовый автомобильный радиоприемник появился в 1930 году, которым стала модель «Моторола». Двумя годами позже в продажу поступил автомобильный радиоприемник, сделанный в Европе. Им стал немецкий радиоприемник «Bosch».
1: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: мотор.
1: Киноафиша. Иногда за внешне идеальным браком скрывается история, в которой правда оказывается самой опасной вещью. В программе «Киноафиша» детективный триллер «Исчезнувшая», где главную роль исполняет Бен Аффлек. Фильм «Исчезнувшая» начинается с исчезновения Эми Данн в день годовщины ее брака. Все выглядит как преступление, а главным подозреваемым становится ее муж Ник. Полиция находит улики против него, а в прессе формируется образ виновного. Однако в какой-то момент «Исчезнувшая» раскрывает главный поворот. Эми жива и сама инсценировала свое исчезновение, чтобы отомстить мужу за измену. Она заранее продумала каждую деталь, чтобы подставить Ника. Позже Эми возвращается, разыграв новую историю, и общество верит ей. Ник понимает, что оказался в ловушке, где правда никому не нужна. В финале история показывает их странный союз, где они продолжают жить вместе, несмотря на взаимное недоверие. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā. Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери», мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер», «Танцуй и пой» вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты билишу-сервис.лв.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, дожди, преимущественно в юго-восточных регионах, ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается преимущественно облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, местами грозы, ветер переменного направления от 1 до 8 метров в секунду, местами южный порывами до 15 метров в секунду, во время шторма возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха от 12 до 20 градусов тепла в Латгале до +26. В Риге в четверг ожидается облачность.

0: Облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
1: Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

боль. И совсем другим себя я чувствую с тобой. Может быть, как глупый мальчик, я скажу: люблю, только это я.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Божья коровка». Гранитный камушек. Запись выступления январь 2020 года.
1: Сначала как в пионерском лагере, но потом побыстрее уже сделаю.

0: Реклама.
1: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
0: 28 июля. Концертный зал Дзинтери.
1: The Beatbox.
3: Билеты Билишу Сервис.
4: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нядетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билет

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть голоса, которые не подвластны времени. Один из таких принадлежит Таисии Повалий, у которой состоялась премьера новой песни столетия. Артистке покорилось множество международных музыкальных конкурсов и фестивалей. Примечательно, что в свое время она даже получила негласный титул «Золотой голос Украины». Музыкальный путь певицы начался еще в детстве, а профессиональное образование она получила в Киевском музыкальном училище, где обучалась академическому вокалу. В разные годы Таисия записала множество популярных дуэтов, в том числе с Николаем Басковым и Стасом Михайловым, а ее песни неоднократно удостаивались престижных музыкальных наград. Встречайте! Таисия Повалий с премьерой песни «Столетие».

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, дожди, преимущественно в юго-восточных регионах, ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается преимущественно облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, местами грозы, ветер переменного направления от 1 до 8 метров в секунду, местами южный порывами до 15 метров в секунду, во время шторма возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха от 12 до 20 градусов тепла, в Латгале до плюс 26. В Риге в четверг ожидается облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Николай Басков. Я буду руки твои целовать. Живое выступление 2022 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

не гадал, что будет сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

0: Интересный факт. Кожаный салон. Чтобы обшить кожей салон Bentley Mulsanne, необходимо забить 18 коров. Для большинства моделей других брендов уходит гораздо меньше кожи животных.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, дожди, преимущественно в юго-восточных регионах, ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается преимущественно облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, местами грозы, ветер переменного направления от 1 до 8 метров в секунду, местами южный порывами до 15 метров в секунду, во время шторма возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха от 12 до 20 градусов тепла, в Латгале до плюс 26. В Риге в четверг ожидается облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Валерий Леонтьев. «Ты меня не забывай». Живое выступление 2015 года.
1: Мадамам? Нет? Ну тогда на пасашок?

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Ирина Понаровская, «Мой ангел».

0: Интересный факт. Пробки в Таиланде. Столица Таиланда, Бангкок, печально известна своими автомобильными пробками, так как развитие транспортной сети не успевает за возрастающим количеством техники на дорогах. Не имея возможности решить проблему в целом, полиция Бангкока помогает справиться с одним из ее аспектов. С 1993 года существует специально подготовленная группа офицеров, умеющих как принимать роды, так и моментально пробираться сквозь пробки на мотоциклах.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

где отдохнуть сегодня выпало нам честь. Давайте выпьем за подруг, за наших верных,

ясными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг, что вслед идут по жизни с нами и делят с нами

0: дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, дожди, преимущественно в юго-восточных регионах, ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается преимущественно облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, местами грозы, ветер переменного направления от 1 до 8 метров в секунду, местами южный порывами до 15 метров в секунду, во время шторма возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха от 12 до 20 градусов тепла в Латгале до плюс 26. В Риге в четверг ожидается облачная и дождливая погода, местами сильные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Иванов. Боже, какой пустяк. Живое выступление 2015 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 2 часа.
0: Авторадио.

глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.